0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Faithless.

0: Радиус FM. Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375 29 120 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.
1: Реклама.

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-120-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Не знаю, вот проснулся сегодня с ощущением, что вот день будет какой-то особенный.
2: Mm-hmm.
1: Вот, ну, вы просто вот, не, знаешь, бывают необъяснимые дни, когда ты просыпаешься такой, о, вот сегодня будет что-то грандиозное.
2: К объяснимым дням обычно относится утро субботы.
1: Это объяснимый день. Что ты проснулся в субботу, это уже как бы грандиозно. Согласен. 7 утра в белорусской столице. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Ну что, как всегда, начнем этот день с инструкции Astrolife. Твой гороскоп на этот вторник.
1: Далее, конечно же, улыбнула. Начнем этот час с мемов и шуток из интернета.
2: А еще, пока ты спал, расскажем о странной драке, которая произошла в Шотландии.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, почему стоит чаще гулять и делать разминку, а также об изменении движения в Минске.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны. Об этом заявил президент на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений. Как отметил Александр Лукашенко, белорусов никто не отправит воевать в Украине, ведь наша страна за мирное урегулирование любых конфликтов. В то же время страны Евросоюза стремятся к затягиванию вооруженного противостояния. Сегодня в Минске меняется схема движения на одной из магистралей. Накануне в столице закрыли на реконструкцию мост на проспекте Независимости. Инспекторы представили схему объезда, однако большая часть автотрафика сместилась на улицу Первомайскую. Чтобы избежать заторов, в пиковые часы было решено закрыть левый поворот с Первомайской на улицу Янки Купалы. ГАИ просит учитывать новую информацию. В ТикТок белорусы обсуждают последствия отдыха на Нарочи. Все больше отдыхающих выкладывают фото с сыпью на коже. В комментариях подтвердили, проблема не новая, циркариоз там встречается часто. Это паразиторное заболевание, вызываемое личинками червей водоплавающих птиц. Санитарная служба не запрещает купание, но советует избегать мелководья, заходить в воду с понтонов, а после купания принимать душ и вытираться жестким полотенцем. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир в Украине намного ближе, чем кажется. Стороны уже близки к итоговым соглашениям. Дональд Трамп также сообщил, что его недавний разговор с Владимиром Путиным прошел хорошо. Разрешение конфликта будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре сегодня-завтра. Непрерывное сидение более 30 минут повышает риск рака. Ученые проанализировали данные 91 тысяч человек за 12 лет. Каждый дополнительный час неподвижности в день увеличивает вероятность смерти от рака на 10%. Но есть и хорошая новость. Замена одного часа сидения на легкую физическую нагрузку снижает риск на 12%. Короткие прогулки, разминка, уборка защищают от серьезных проблем. Таковы новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Пришло время инструкции. 7 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Сейчас расскажем, как у нас день пройдет. Ну, точнее, ознакомимся с этим. А потом мы про твой вторник поговорим. Пашка?
2: Энергии сегодня у меня вагон. Отлично. Но использовать ее нужно вот правильно. Правильное русло направить.
1: К правильному тепловозу ее. Этот вагон подсоединить. Хорошо. Мне придется думать. Не хотелось бы. Думать, да. Думать.
2: Вот такое слово. Очень сложно.
1: Да, 6 букв. Видишь, я даже буквы считал очень долго. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какие вторник выдастся у тебя.
0: Астролайф.
1: Овны, звезды говорят, что прежде чем что-то разрушить, нам с вами нужно хорошенечко подумать, чтобы, ну, что мы будем строить на этом месте.
2: Тельцы, сегодня многое в личной жизни будет зависеть от ваших поступков, поэтому действуйте уверенно, но без лишней поспешности.
1: Хорошо, близнецы, сегодня вам придется наводить порядок, даже если причины беспорядка были вовсе не вы.
2: Раки, перед вами откроется реальный выбор, и останется лишь решиться им воспользоваться.
1: Львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания, поэтому используйте этот шанс умом.
2: Девы, энергия у вас будет с избытком. Главное, направить ее в полезное русло.
1: Весы, если не получится отправиться навстречу приключениям, создайте их сами, не выходя из дома.
2: Но главное, не выходя из дома, потому что если ты отправляешься навстречу приключениям то, ну, страшно.
1: Да, во вторник.
2: Скорпион, не откладывайте важное решение слишком долго, иначе ситуация начнет управлять вами.
1: Стрельцы, день обещает быть удачным, если вы отбросите сомнения и поверите в свои силы.
2: Козероги, сегодня окружающие охотно помогут вам, если почувствуют, что их вклад действительно ценят.
1: Так что все в ваших руках. Водолеи, любой бескорыстный поступок сегодня станет удачным вкладом в ваше будущее.
2: Ну и закончим рыбами. Иногда лучше сделать шаг назад и дождаться более подходящего момента для действий.
1: Мы с вами никакого шага назад делать не будем, только вперед. Через пару минут в нашем эфире улыбнуло. Будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Ну что, будем просыпаться, улыбаться. 7.15 в стране, это Радиус ФМ. У нас улыбнуло, пробежались по интернету, отобрали мемы, шутки. У интернета отобрали. Будем делиться с тобой.
2: Вась, у меня к тебе вопрос.
1: Давай.
2: Что делает улитка, когда устает?
1: Стоит на месте.
2: Берет дом и уезжает.
1: Ах ты, хорошо.
2: Да.
1: Хорошо. У меня тогда такая. Вот паршиво, когда каждая интересная девушка или уже занята, или разбирается в мужчинах.
2: Проблема. База.
1: Через парочку минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем о странной драке, которая произошла в Шотландии.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
3: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 22 минуты в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И я советую тебе сделать погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о странной драке, которая произошла в Шотландии.
0: Пока ты спал.
2: И ты знаешь, мне кажется, во время озвучивания этой новости должна звучать музыка. Вот это главная тема из Mortal Kombat. Обязательно, потому что, ну,
1: Да-да-да. Ты рассказывай, а я буду на фоне, давай так.
2: Ну, ладно. А, криминальные элементы могут похвастаться любым оружием, которым они там пользуются. Там чуть ли ножи, какие-то баллоны, электрошокеры, там все что угодно. Но та драка, которая произошла в Шотландии, мне кажется, из-за того, что кто-то тун-тулкал, пока кто-то другой говорит.
1: Прости.
2: Значит, драка, которая произошла в Шотландии, превзошла все ожидания. Ну вот, давай так, ты не смотрел, пока ты
1: Нет,
2: не видел?
1: Нет, не смотрел.
2: Самые твои смелые предположения, что в качестве оружия использовалось во время этой драки?
1: Килт или их гусли?
2: Волынка, ты
1: волынка,
2: хотел сказать.
1: Простите, волынка, да.
2: Хорошо, но это национально, это патриотично, это в принципе ожидаемо. Ага. Давай, еще есть какой-то вариант у тебя? Что вместо оружия? Что? И это не оружие, я тебе подскажу. Это не оружие совсем, это далеко от этого.
1: Это домашнее животное.
2: Неплохо. Неплохо, но нет. Значит, конфликт между двумя парнями произошел. Кстати, сейчас полиция до сих пор устанавливает, что, ну, что послужило
1: произошло.
2: Причиной. Да, причина этого конфликта. Значит, один схватил две чайки и начал чайками дубасить второго.
1: А он хорош!
2: Представляешь себе? Я вспоминаю старый видос, гулял по интернету, где люди голубями друг в друга бросали и выглядело...
1: Да,
2: видел.
1: Это было круто.
2: Как Mortal Kombat, да, вот то же самое. Здесь чайки, и всем, кто, ну, болеет, переживает за животных, и мы таковыми являемся, ни одна чайка не пострадала.
1: Да, это они было... огромные, что с ними будет.
2: Да, они огромные, это во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, не стал бы гневать чайк, потому что как будто бы чайка и так может тебя отомстить, даже если ты ни в чем не виноват и ничего плохого не делал. Ну, понимаешь, как отомстить. А чайки огромные, мстят они огромными кучами. А тут теперь...
1: И за дело еще, да?
2: А тут есть реальная цель.
1: Интересно.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: В Беларуси 7 утра, 29 минут. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем.
2: В ближайшие полчаса интерактив Фейс Вентура. Послушаем контрастную песню, после прослушивания которой ты лишний раз убедишься в том, что у тебя есть музыкальный вкус. Подарки ждут.
1: А потом улыбнула. Еще немного хорошего настроения из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, как обстоят дела на дорогах.
3: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске в целом свободны, особых затруднений нет, так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске 16-18 со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19. В Бресте 18-20 со знаком плюс, а в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 36 минут в стране. Всем привет, пробудители на Радиус FM. Наконец-то мы начинаем дарить подарки. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: А что ж за подарок? Подарок — брендированный шопер. Ну не просто вот шопер, сумочка и все тебе, здрасте. А там, внутри шопера, целый набор летних подарков от Радиус FM.
1: Ну а пока оставляй заявку на участие в нашем телеграме. Заходи в группу Радиус FM Телеграм. И напомню, с этой недели мы поменяли условия заявок. Теперь тебе не нужно писать под нашим утренним постами. При входе в группу снизу есть значок сообщения. Нажимай на него и пиши в сообщение свой номер телефона. С помощью рандомайзера мы определим игрока и свяжемся с ним.
0: Пробудители на Радиус FM.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Вива Браслав.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в стране. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Ты, кстати, тоже присоединяйся к нам. Ну, без подарка, но, тем не менее, поиграть тоже можно. Правила очень простые. Кусочек трека прозвучит странного трека. Мы должны сразу предупредить. Детей убираем от приемников. Одно слово в этом кусочке будет спрятано под звуком животного. Мы предложим три варианта ответа. Нужно будет выбрать один из них. Марина сегодня в качестве конкурсанта у нас будет играть вместе с нами. Привет тебе, Мариночка.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Чем занимаешься? Как твое утро проходит?
3: Смотрю на дождь и хорошую погоду за окном. Поднимаю настроение.
1: Молодец.
2: Молодец. Здорово. Дождь — это иногда тоже нормально. Особенно, когда ты не можешь выбраться, гулять и заниматься тем, чем тебе хотелось бы заниматься. Итак, Марин, готова кусочек слушать?
3: Да-да.
1: Итак, если готова, вот задание, слушаем внимательно.

0: Вот такой вот у нас конец выдался. Мальчик вместо сердца. Эскимо, ничего, серебро.
1: Давай думать, Марин.
2: Мне нравится вариант эскимо.
1: Нравится вариант эскимо. А кто мы здесь такие, Паша, Вася, утром в 7.41 утра, чтобы взять и начать тебя как-то переубеждать? Давай проверим.

0: Эскимо, совершенно верно.
1: Здорово, здорово, Марин, мы тебя поздравляем. Это победа, целый брендированный шопер, набитый вот так вот битком летних подарков от Радио СФМ твой. Поздравляем.
2: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
4: Заходи без причин.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 48 минут в стране. Это Радиус FM. Будем завершать этот час мемами и позитивчиком из интернета.
2: У сына спросили, кем он хочет стать. Он ответил: свекровью, чтобы наконец-то хоть кем-то командовать.
1: Нормально. Так, у меня такая, смотри, просто наблюдение, совет жизненный. Если вы пришли домой, а ваша жена в слезах, то перед тем, как спросить, что случилось, обязательно поужинайте, потому что это надолго.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Times. Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители». На Радиус FM.
2: Вот не понимаю, почему погода над нами так издевается. Можно это так называть? Вася говорит, мне нравится, идет дождь, не жарко. И да. Самое смешное, ребят, вот было плюс 35, плюс 30. Да. Все, приходит этот красавчик в джинсах, да. В какой-то кофточке. Сейчас в шортах бегает. Ну вот как это можно?
3: А отнести? Я тебе фраза из мультика замечательного отвечу. Это ж я раньше почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
2: Шорты такой купленный, да, уже надо изнашивать. Все понятно. 8 утра в Беларуси. Привет тебе, это «Пробудители» на Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса поднимем тебе настроение, улыбнуло, мемы и шутки из интернета.
2: Далее сыграем в «Вива» в эфире. На кону возможность выиграть 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслав».
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, сколько лет тюремного заключения можно получить за экстремальное предложение руки и сердца и о том, как белорусам оформить визу в Швецию.
1: Беларуси, 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Сильная армия – гарант независимости страны. Накануне президент чествовал выпускников военных вузов Беларуси и России. Повод хоть и торжественный, но с учетом мировой обстановки прозвучали и важные тезисы на злобу дня. Как отметил белорусский лидер, наша страна ни с кем воевать не будет, но порох нужно держать сухим, потому-то упор делается на подготовку настоящих профессионалов в погонах. За Беларусью давно закреплен статус одной из самых безопасных стран для рождения детей. В глобальном рейтинге комфортности материнства наша страна занимает 25-е место. Сегодня 2 малышей воспитываются в каждой 3-й белорусской семье, а количество многодетных семей в республике составляет 120 тысяч. Кроме того, страна борется за рождение деток. У нас предоставляется 1 бесплатная попытка ЭКО, а в ближайшее время введут и 2-ю. У белорусов появилась возможность оформить визы в Швецию. Если они нужны для туристических целей, то записаться на подачу документов можно через сайт визового центра Венгрии. Если виза нужна для других целей, запись осуществляется по электронной почте. Перечень необходимых документов размещен на сайтах визового центра и посольства. Аэропорт Эссенбога в Анкаре приостановит работу из-за саммита НАТО. Все гражданские рейсы с 10 утра до 6 вечера отменены. Аналогичные меры ожидаются и завтра с 14.00 до 21.00. Напомню, саммит НАТО пройдет в Анкаре сегодня и завтра, потому власти усилили меры безопасности. Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир. Уже все знают о необычном предложении руки и сердца на Empire State Building. 1 июля российские руферы Ангелина Николау и Иван Кузнецов поднялись на высоту 443 метра над Манхэттеном, развернули пацифистский плакат, после чего Иван сделал Ангелине предложение. Паре предъявлено 8 обвинений, и им может грозить до 20 лет тюрьмы. Однако защита считает квалификацию завышенной, и заседание суда назначено на 24 августа. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное – заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, и удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 9 минут на Радиус FM. Еще немного хорошего настроения никогда не помешает. Поехали.
2: Машенька спрашивает папу. Папочка, а твоя мама тебя когда-нибудь била? Нет, только твоя.
1: Нормально. У меня такая длинненькая, значит. Спроси у своего мужа, сколько девушек он катал в машине до тебя. Внимательно смотри на него, когда он будет отвечать. Запомни это выражение. Именно с этим лицом он в дальнейшем будет тебя врать.
2: Очень хорошо.
1: Простите. Через пару минут в нашем эфире. Вива в эфире. На кону, как всегда, возможность заполучить 2 билета на 2 дня фестиваля Вива Браслав.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 15 минут в стране, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас тебе нужно слушать максимально внимательно, потому что через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Viva в эфире будем играть каждый будний день. Мы с помощью рандомайзера будем выбирать участников. Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд, за сколько слов он готов отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Браслав. Значит, у нас пока есть результат в 5 баллов, это 3 угаданных слова. Но пусть тебя это никак не огорчает, есть еще шансы, и все еще может получиться. Для того, чтобы стать участником, забегай в нашу официальную группу в Телеграм.
1: В Телеграм Радиус FM. Там, среди последних постов, ты увидишь чьи-то необычные глаза. Пиши в комментариях под этим постом правильный ответ, чьи же это глаза. И жди звонка от нас. Возможно, именно ты заберешь 2 билета стандарт 2 дня на фестиваль Viva Браслав.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще 2 приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 20 минут в стране. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем привет, и мои хорошие. Делай погромче. Прямо сейчас играем наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: На кону у нас, как всегда, возможность заполучить два билета на целых два дня фестиваля «Вива Браслав». И хоть турнирная ситуация не самая простая, у нас уже есть угаданная песня с трех слов, заработаны 5 баллов, но сегодня у нас Диана, и Диана может справиться и может превзойти этот результат. Дианочка, привет тебе, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как твое утро проходит, чего делаешь?
3: Ничего, собираюсь на работу.
2: Ага, одна будешь собираться или кто-то тебе сможет помочь сегодня?
3: Кто-то сможет помочь.
1: Ага, это кто?
3: Парень.
1: Да, как парня зовут?
3: Максим.
1: Макс, привет, ты слышишь нас?
4: Здравствуйте.
2: О, все, отлично.
1: Команда сформирована.
2: Две головы уже хорошо, как-то будет попроще. Итак, ребят, для вас прозвучит два слова. Послушать можно будет только один раз. Никаких подсказок от нас не будет. Сразу после того, как послушаете, нужно либо назвать исполнителя и название, ну, либо напеть нам там припевчик, может, как-то, ну, чтобы мы понимали, что вы вспомнили. Готовы?
3: Да.
1: Итак, внимательно слушаем два слова.
5: Еще потрогать.
1: Ну, вот так.
2: Вот такие два слова.
3: Это Ваня Дмитриенко точно?
2: Так, хорошо. Допустим, Ваня Дмитриенко. Что за трек?
3: Еще потрогать.
2: И три, два, один. Диана, ваш ответ?
3: Дыши.
1: Ну, давай проверим.
5: Дыши со мною одним воздухом.
1: Ребят, совершенно верно!
2: Получилось! Слушай, два слова, 6 баллов заработаны. Предыдущий результат превзойден. И все, что нам остается, ну, во-первых, дождаться окончания недели, а во-вторых, посмотреть, будет ли тот смельчак, который сможет угадать эту песню
1: за одно слово.
2: Дианочка, Макс, поздравляем вас. Классного дня.
0: Вива в эфире. В эфире.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8 утра, 29 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус ФМ, и мы продолжаем.
3: Ближайшие полчаса интерактив «Мне и мне тут». Поупражняемся в умении отличать искусственный интеллект от реального человека. Подарки ждут.
2: А потом улыбнуло еще немного хорошего настроения из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, как обстоят дела на дорогах.
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улицам Куйбышева, от улицы Кульман до улицы Машера во время проезда 10 минут, а также по Ульяновской и Первомайской улицах, от Ленина до улицы Пулиха во время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске 16-18 со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19. В Бресте 18-20 со знаком плюс, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет тебе, это Радиус FM, 8 утра, 37 минут в стране. Через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в нашу группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на этот значок и оставляй нам свой номер телефона. Через пару минуток будем играть уже с двумя слушателями, ну а в качестве подарка у нас...
2: Победитель получит брендированную автоподушку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: I'm

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8:41 в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают сыграть в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Правила игры очень простые. У нас есть два голосовых сообщения. Они одинаковые, но одно голосовое сообщение создал искусственный интеллект, а второе записал для нас реально наш слушатель из плоти и крови. Так вот, задача нашего основного игрока, в данном случае Максима, будет отличить одно от другого. Макс, привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит, чего делаешь?
4: Все хорошо, еду на работу.
3: На работу едешь. Один будешь с нами играть или кто-то помогать будет тебе?
4: Один
3: будешь играть. Как у тебя с интуицией?
4: Я думаю, нормально.
3: Ну, сейчас проверим. Макс, все.
1: Понимаешь, у Макса настолько крутая интуиция, что он 10 лет назад в Минск переехал.
3: О, видишь?
1: Чувствуете?
3: Да. И проинвестировал в свое будущее.
1: Макс, готов?
4: Да, готов.
1: Итак, слушаем первое голосовое.
5: Нас и здесь неплохо кормят.
1: И второе.
6: Нас и здесь неплохо кормят.
3: Первое мужской голос, второе женский.
1: В принципе, тут... Как чувствуешь, что...
4: Я чувствую, что второй голос — это настоящий человек, а первый — это интеллект.
1: Девушка живая, а парень — искусственный интеллект. Ну,
3: ну что?
4: Да, у девушки был такой...
1: Акцент, интонация.
3: Да. Ну, значит, смотри, интонация, Макс, ты считаешь, мы сейчас говорим «доброе утро, автор», и там девушка, правильно же?
4: Да.
3: Ну что, доброе утро, автор, привет тебе.
7: Доброе утро.
1: Ты прикинь, ну честно, если б я не знал, я бы не отгадал, честно говорю, да, это правда. Вань, пожалуйста, нам для галочки, повтори, пожалуйста.
7: Нас и здесь неплохо кормят.
1: Да, понятно, вот твои аплодисменты. Макс, спасибо тебе большое, что поиграл сегодня вместе с нами. Ну а Макса, Ваню мы поздравляем и расскажем, как забрать подарок за эфиром.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300. 3 цены.
10: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8 утра 49 минут в стране. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас предлагаем тебе посмеяться вместе с нами. Мы нашли в интернете, забрали у интернета самые смешные шутки и вот просто выкидываем их в тебя.
2: Ну что, начнем тогда. У меня вот такая короткая, но грустная. Почему в свои 8.40 я выгляжу на 60?
1: Да, да. Карлсон, который живет на крыше, подрался с бездомным,

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Я скажу коротко и ясно. Да. Бери с собой зонт.
2: Очень хорошо.
1: Ну, все, это вот просто отрывистая фраза, которая тебе сегодня правда поможет.
3: Информация для тех, у кого нет смартфонов и окон.
1: Как у нас. 9 утра, 1 минута в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса Astralife, твоя звездная инструкция на сегодня.
1: Далее улыбнула, продолжим этот час мемами и шутками из интернета.
3: А еще вот этот поворот. Расскажем о случае с очень неожиданным финалом.
1: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, как не стоять долго в очереди приемной комиссии и что на самом деле испытывают собаки-терапевты, когда работают с людьми.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Восточный колорит в белорусской столице. В Минске стартовали Дни культуры Узбекистана. Так, в столичном кинотеатре «Победа» сегодня и завтра покажут узбекские фильмы. На среду во Дворце Республики анонсированы гала-концерт мастеров искусств, художественная выставка и экспозиция народных ремесел. Отмечу, Беларусь и Узбекистан стремятся к развитию сотрудничества в гуманитарной и туристической сферах. Кроме того, странам интересны общие индустриальные проекты. Электронная очередь для подачи документов в ВУЗы заработала в Беларуси. С помощью разработки абитуриенты сэкономят время. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в личный кабинет на сайте РИКС, потом выбрать область, учебное заведение, факультет, специальности и форму обучения. Далее стоит забронировать удобные дату и время, заказать талон, после чего приехать на место и подать документы. В День независимости в Беларуси родились 116 малышей. Абсолютным рекордсменом по числу новорожденных стал Минск. По традиции, накануне в каждом регионе страны звучали поздравления. Разделить радость семейного праздника приехали представители местной власти и общественных организаций Минска. Женщинам вручили символические подарки как память о трогательном торжестве. В Польше хотят прекратить соцвыплаты украинцам. Представитель партии «Конфедерация» прямо заявил, многие граждане Украины приезжают исключительно ради пособий. Ранее депутат польского сейма Януш Ковальский уже заявлял, что пришло время начать программу возвращения украинцев. Нидерландские ученые изучили эмоции собак-терапевтов. Оказалось, что на их состояние влияют возраст, пол, опыт, а также поведение проводника и клиента. Пожилые собаки испытывали положительные эмоции в терапии, но не любили коучинг. Молодые собаки были более неуверенными и возбужденными во время образовательных сессий. Животные чаще всего напрягались при контакте с незнакомыми людьми и детьми. Ученые подчеркивают, каждой собаке нужен индивидуальный подход. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробности на сайте belapb.by. Таковы новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, звездная инструкция подъехала, сейчас посмотрим, чего звезды наобещали нам с Пашкой, потом мы про твой день расскажем.
2: У меня сегодня энергии вагон, но ее нужно правильно направить.
1: Пристыковать к
2: правильному... Чтобы это не значило сегодня, да.
1: Тепловозу. Тепловоз найти правильно и к нему. Оп, стыковочка.
2: Не слушайте звезды... его, он взрослый, что у тебя?
1: Да-да, стыковка это мое все. А, мне придется думать, а
2: какой
1: не
2: ужас.
1: Хотелось бы сегодня этим заниматься. Да, хочется такого легкого дня. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким этот день будет для тебя.
0: Астролайф.
1: Овны, глядите, что нам насоветовали. Прежде чем что-то разрушать, нужно хорошенько подумать, а что мы с вами собираемся строить вот на том месте, где мы разрушили.
2: Тельцы, сегодня многое в личной жизни будет зависеть от ваших поступков, поэтому действуйте уверенно, но без лишней поспешности.
1: Близнецы, сегодня вам придется наводить порядок, даже если причины беспорядка были вовсе не вы.
2: А ваша вторая половинка, да?
1: Например.
2: Базовый минимум. Раки, перед вами откроется реальный выбор и останется лишь решиться им воспользоваться.
1: Решайтесь, львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания, поэтому используйте этот шанс с умом.
2: Девы, энергии у вас будет с избытком. Главное направить ее в полезное русло.
1: Весы, если не получится отправиться навстречу приключениям, создавайте эти приключения сами, не выходя из дому.
2: Во вторник как будто бы самое то. Скорпионы, не откладывайте важное решение слишком долго, иначе ситуация начнет управлять вами.
1: Стрельцы, день обещает быть очень удачным, если вы отбросите сомнения и поверите в свои силы.
2: Козероги, сегодня окружающие охотно помогут вам, если почувствуют, что их вклад действительно ценят.
1: А водолеи, любой бескорыстный поступок сегодня станет удачным вкладом в ваше будущее.
2: Ну и закончим рыбами. Иногда лучше сделать шаг назад и дождаться более подходящего момента для действий.
1: Ну а мы же, пробудители, никаких шагов назад делать не будем, только вперед. Через пару минут у нас улыбнуло, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.18 на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Мы вместо тебя пробежались по всему интернету, отобрали оттуда прикольные штуки и сейчас будем озвучивать.
2: Извините, пожалуйста, сразу. У меня тело 24-летней модели, но оно занимает слишком много места в холодильнике.
1: Ужас, Паш. Я сейчас попытаюсь как-то оттенить, да, туда в сторону детей, хотя после этого уже детям, наверное, не надо было. Ну ладно. Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня. Очень, знаешь, современная такая.
2: Очень хорошо. Буквально через 5 минут вот этот поворот расскажем о случае с неожиданным финалом.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
9: Светофор. Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
10: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
10: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: В Беларуси 9 утра 25 минут. Это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о случае с неожиданным финалом.
0: Вот это поворот.
3: О, буквально недавно в эфире мы рассказывали о том, вот укусы гадюки, да, вот случилось это с тобой, чё надо делать, да, и самое главное...
2: Что яд отсасывать ни в коем случае нельзя.
3: Вот, потому что пользы от этого нет, а со стороны выглядит, как человек просто сосет чью-то ногу. Не надо так делать. И вот она, новость из Китая, пожалуйста тебе. Супруга кусает гадюка, работал он там в полях, чем-то занимался, все, бежит к жене в панике, говорит, меня укусило, всё, у меня там все распухло. Это что она делает? Не вызывает скорую, не делает. Делает то, что нужно делать, она сразу, значит, устами своими прильнула к его ноге. И как? Давай оттуда этот яд наяривать. Ага. И что ты думаешь? По итогу все равно пришлось вызывать скорую.
2: Мужика... Обоим уже, да?
3: Нет. Мужика кладут в больницу, ну, у него укус, ему колят этот самый антидот, все, с ним все хорошо. Звонит жена, говорит, что-то у меня лицо опухло.
2: Плохенько мне.
3: Плохенько. А почему? А потому что микротравмы во рту есть какие-то. И вот этот яд, который она из него испила, из любимого своего сосуда, они передались и ей. И, значит, следом за ним в ту же палату причаливает еще и его супруга. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Не, вот знаешь, Вась, а я не знаю, как бы я чувствовался, как бы я поступил в этой ситуации, потому что, ну, фильмы-то мы все смотрели, да, крутые, да. Шутки-то мы все шутили, и как бы просто для жизненной истории, даже сейчас, зная, что так делать не надо, наверное, все-таки я бы что-то так похожее придумал.
3: А с другой стороны, может, он не такой уж и возлюбленный, потому что мы-то не знаем, в какую сторону она двигала воздух. Может быть, она не всасывала яд из его ноги, а наоборот, вдувала его поглубже. Ну, наследство,
2: ужасный ферма, человек. Все дела.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:33 в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем тебе, чем отличается аллергия от псевдоаллергии и что с этим делать.
2: А потом нейростендап. Послушаем, что думает ИИ о том, что люди делают за 5 минут, но жалуются, что это было очень долго.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение плотное. Пробка по Денисовской улице Иванеева от улицы Маяковского до 2-го велосипедного переулка. Время проезда 30 минут. Также есть затруднения по улицам Сурганова и Орловская от Платонова до улицы Лили Коростояновой. Время проезда 11 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске 16-18 со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19. В Бресте 18-20 со знаком плюс, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич, и далее в эфире Пробудители.
0: Задай ритм лету с Вива Брасла.

0: Подробности на сайте vilabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 39 минут. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы готовы рассказать, как отличить аллергию от псевдоаллергии и чего с этим делать.
0: Смотри, что нашел.
2: И вот, знаешь, на первый взгляд, вот эта статья, эта информация может показаться очень банальной, такой простой, и типа, и чё? Но кое-что в ней кроется. Смотри, при истинной аллергии, ну, понятно, что происходит, там, может быть, зуд, там, да, покраснение, у многих там, может, да, и на анафилаксии дойти, там, и дыхание, и все, распухание, это все серьезно. А фишка в том, что при псевдоаллергии может быть то же самое. Представляешь? Ровно то же самое, что
1: это
2: при...
1: Психосоматика, это при... вот эта история,
2: ну,
1: да?
2: Не совсем. То же самое, что и при обычной аллергии. Значит, когда с тобой случается вот эта аллергическая история, твой организм воспринимает какое-то вещество, ну, мед, там, пыльца, молоко, неважно, как угрозу, прям угрозу для организма, и начинает выделять соответствующие там против него там гормоны, антитела, а они уже в свою очередь запускают вот эти все опухлости, чесоточку и все остальное. При псевдоаллергии твой организм не воспринимает это как угрозу, не начинает выделять какие-то антитела, но твой организм по какой-то непонятной причине начинает реагировать так же. Я вот это все к чему? Может, показаться, да, что тут одно, что тут другое. А зачем ты мне это рассказал? Затем, что я знаю вот вокруг себя, там, например, приличное количество знакомых, которые такие, это у меня аллергия. А ты к врачу ходил, чтобы взять вот эту аллергопробу, вот это вот сделать, да, и потом уже в своей жизни поставить крест, например, мед, молоко или еще что-то. Или есть другая причина, по которой нужно просто сходить к врачику, врачик тебе скажет, нет у тебя никакой аллергии, например, а у тебя вот это, ты это все исправишь и можешь жить спокойно. Прикинь, сколько котиков было не взято домой, думая, что, например,
1: просто
2: есть...
1: так, да, Вась, просто знаешь, так. Мне вот единственное, за что обидно, это когда ты употребляешь алкоголь, очень вредит здоровью, вредит. Ни в коем случае,
2: мы
1: осуждаем.
2: Его, да, за всех, за остальных, да, чтобы
1: да, им не досталось. Вот ты пьешь его много,
2: да.
1: А нет. Вот круто было бы, по меркам кого? Коня? Да. Вот было бы очень-очень круто, если бы пил мало, а психосоматикой ты своей вот разгонял, да. И такой, ой, все, я уже вообще там ноль.
2: Это
1: вот
2: экономно.
1: Это было бы экономия, конечно.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Радиус FM.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 49 минут. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы предлагаем послушать тебе комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Я стал за собой замечать, что когда по ходу дня у меня есть какое-то дело, которое мне делать очень не хочется, и пусть это дело пустячковое, знаешь, что-то вроде типа куда-то сходить, или там надо полочку собрать, там прикрутить, например.
1: Пара минут
3: за ним. Я начну к этому морально готовиться с самого утра.
1: Да.
3: Надо мной это как дамоклов меч будет висеть, вот это вот дело, которое нужно сделать, и я потом так долго его буду делать, потому что здесь что-то не так пойдет, вот тут что-то не так пойдет. Когда, знаешь, ты понимаешь, что тебя ждет что-то сложное, но ты к этому и готовишься, как к сложному. А когда простое, и потом что-то все начинает сыпаться, знаешь, клей не клеит, фен не фенит, утюг не гладит, все, для меня
1: болты
3: хуже.
1: Балты не закручиваются, да?
3: Хуже нету.
1: База. И что скажешь по поводу слишком долгих дел, которые занимают по факту 5 минут?
4: Есть дела, которые объективно занимают 5 минут, но люди способны растянуть их на целый вечер. Например, ответить на сообщение. Уведомление прочитано в 9 утра, а ответ появляется в 10 вечера. Не потому, что человек занят, он просто морально готовился написать «ок». Есть еще замена лампочки, кажется, сейчас быстро поменяю. В итоге человек уже изучает, кто вообще изобрел этот цоколь. Отдельный уровень – оплатить коммуналку. Сам перевод занимает минуту. Но сначала надо налить чай, открыть приложение, отвлечься на видео, вспомнить пароль и только потом...

0: лег в постель, чтобы спать, а я оставил номерок или не оставил? Оделся, спустился в машину, посмотрел, оставил, вернулся, разделся, лег спать.
1: Ужас.
2: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. I wanna

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 10 утра ровно, это «Пробудители» на Радиус FM. И сегодня на протяжении 3 часов мы дарили тебе подарки. Топовые шутки, конечно же, звучали для тебя, и музыка. Музыка и еще раз музыка всегда вместе с нами. Вась, надеюсь, что настроение у тебя будет хорошее, потому что твое настроение полностью, получается, отображает погоду, которая у нас на улице.
2: Да, а до конца недели у нас дожди, а это значит что? А это значит, что я буду в прекрасном расположении духа. Уж простите, можете забросать меня камнями.
1: Я уже это начал делать.
2: Да, с каждым днем все ближе и ближе. Финал «Вива» в эфире. 2 билета на 2 дня большого грандиозного фестиваля «Вива Браслав». У нас скоро найдут своих счастливых обладателей. Море топовой музыки. Все это будет у нас. А сейчас в одиночестве мы тебя не оставляем. Далее на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе. Всего хорошего.
3: Огромный всем привет. Беларуси 10 часов и 1 минута. Новости подлетели, как Полина Тарасевич в студию тоже. Полина, привет, о чем расскажешь?
4: Привет, расскажу, как ИИ помогает в производстве косметики и продуктов, и сколько машин купили белорусы в прошлом месяце.
0: В радиусе новостей.
4: Беларусь показывает промышленную мощь на выставке «Напром» в Екатеринбурге. Наша страна представлена 20 предприятиями. МАЗ, Белкоммунмаш, Интеграл и другие. Товарооборот Беларуси и Свердловской области приблизился к $1 миллиарду. Президент поручил не останавливаться и наращивать совместные промышленные проекты. Белорусские бренды в России знают и, что самое главное, им доверяют. В июне белорусы купили 7400 новых автомобилей. Это на 700 меньше, чем в мае. 8 из 10 ведущих брендов завершили месяц с падением. Исключение Белджи и Джили. Вместе они продали 4000 машин, что стало рекордом завода. Продажи электромобилей упали, но этот сегмент все равно занимает треть рынка. Благодаря переговорам премьеров Беларуси и России выставка картины Марка Шагала «Прогулка» в Национальном художественном музее продлена до октября. Это редкая возможность для зрителей еще раз прикоснуться к шедевру из собрания Русского музея. Показ продлен в честь дня рождения мастера. На Кубе произошло 3-е с начала года общенациональное отключение электроэнергии. Без света остались около 10 миллионов человек. Причины сбоя неизвестны, но вечером 3 июля случилась авария на подстанции в Гаване. Во многих домах нет света уже несколько суток, есть проблемы с водоснабжением. Жаркая погода осложняет ситуацию. Искусственный интеллект стал частью производства косметики и продуктов. Французские косметические гиганты используют ИИ для анализа молекул и создания шампуней, ускоряя разработку в 4 раза. В пищевой промышленности нейросети генерируют рецепты печенья. 60% ИИ-рецептов оказались лучше обычных по питательности и себестоимости. Крупные компании подчеркивают, что ИИ не революционизирует, а ускоряет уже существующие процессы. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Light2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. И это все новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: 10.31. Какой сияющий, звездный, по-настоящему заряжающий саунд немецкий проект Vice со своим абсолютным танцевальным мегатреком Stars на волнах Радиус FM. И знаешь, вот трек Stars в переводе означает «звезды». Если кто не знал, do you speak English? Это чистый гимн романтики и побегу от серой реальности. И вокалистка Лания так поет в припеве: «Сегодня ночью мы могли бы стать звездами, не возвращайся в реальность». Но давай честно, во вторник 10:30 утра не возвращаться в реальность получается только у тех, кто забыл завести будильник. Для всех остальных реальность — это гора рабочих задач, которая выросла за вчерашний день. Но Vice прав в одном. Если относиться к жизни проще и ярче, то даже обычные офисные будни могут превратиться в крутой космический полет. Главное — включить правильный саундтрек. И вот найдешь в эфире Радиус FM, и через пару минут акцент Сера и Миша Миллер присоединятся к твоему топовому вторнику и скажут тебе «Don't leave», «Не покидай нас», делай динамики погромче и лови заодно прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем 16-18 тепла, в Минске, Могилеве и Гродно днем передают 17-19 градусов, в Бресте от 18 до 20, ну а в Гомеле сегодня 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Какой пронзительный, космический, невероятно красивый саунд. Норвежский гений электронной музыки Алан Уокер и молодая, суперталантливая вокалистка Изабелла Мелкман со своим мощным атмосферным синглом Broken Strings, в переводе означает «порванные струны», и это очень сильная драма, упакованная в качающий электронный формат. Песня рассказывает историю о людях, чьи отношения дали огромную трещину, словно ранее слишком глубоко, а все, что осталось от прежних чувств, это те самые метафорические порванные струны. И, в принципе, раз уж Изабелла и Алан так закрутили тему порванных струн и музыки, которая звучит на повторе, лови очень крутую, кстати, свежую новость от ученых прямо в тему этого трека. Группа нейробиологов провела масштабное исследование и выяснила, почему наш мозг так отчаянно заставляет нас слушать грустные треки на повторе, когда нам тяжело или мы устали от рабочей рутины. Оказывается, это чистая биологическая защита. Когда мы слушаем меланхолическую музыку, гипофиз начинает активно выделять гормон пролактин. В обычной жизни он помогает справиться со стрессом и дарит нам ощущение утешения и ментальной безопасности. Ученые доказали, что прослушивание таких атмосферных треков работает как психологический пластырь. Терапию качественным мировым звуком на Радиус FM мы прерывать не собираемся. Впереди у нас еще очень много мощных, свежих и классных треков, под которые остаток этого четверга пролетит абсолютно незаметно. Главное, не переключайся и будь на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Такие кривые стены. Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 11. Вторник уверенно продолжает проверять нас на прочность, но мы не сдаемся. Привет, страна. У микрофона Кирилл Громов. И мы начинаем наш отличный день на Радиус FM. Салют всем, кто прямо сейчас за рулем включает дворники. И пламенный привет тем, кто грустно смотрит в окно офиса на эти бесконечные капли. Да уж, погода за окном сегодня, мягко говоря, решила устроить нам внезапный осенний тест-драйв среди лета. В Минске зарядил такой уверенный, плотный дождичок, будто небо перепутало июль с ноябрем. И синоптики там что-то шепчут про циклоны, но мы-то с вами знаем главное правило радиослушателя. Вообще не важно, что там творится на улице и сколько луж тебе придется перешагнуть по дороге на обед. Главное, чтобы на душе было сухо, тепло и солнечно. А за внутренний курорт и тропический вайб в твоих динамиках ближайшие полчаса будут отвечать 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Среди них Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Ган-Ган-Ган. Также послушаем с тобой Оффенбаха и его легенду под названием «Be Mine». Ну и раньше всех в нашем эфире искренняя, теплая, мега-популярная новинка «Ordinary» от Алекса Уоррена. Ну а перед тем, как наша первая песня из убойного списка полностью захватит эту студию, давай по традиции сделаем звук чуть погромче и узнаем самые актуальные новости к этой минуте. В Беларуси 11 часов. Привет, ты на Радиус FM. Ну а самый свежий оперативный выпуск новостей к этой минуте тебе представит Полина Тарасевич.
2: Привет. Расскажу, сколько машин в стране ездят без техосмотра и об опасности в Средиземном море.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь привезла на Иннопром в Екатеринбург различные новинки. Главная цель наших предприятий – увести конкретные договоренности. Отмечу, товарооборот Беларуси из Свердловской области приблизился к 1 миллиарду долларов. С начала года он вырос на 20%, в основном за счет высокотехнологичных отраслей. В июне техосмотр прошли 160 тысяч машин. Не смогли получить разрешение 22 тысячи, это каждое восьмое авто. Основные проблемы – тормозная система и внешние световые приборы. На исправление дается 20 дней. Сейчас без действующего техосмотра ездит более 2 миллионов машин, это больше половины автопарка. С начала купального сезона сотрудники «Освод» спасли более 100 человек. Число погибших по сравнению с прошлым годом сократилось более чем на 20%. Спасатели работают вместе с МЧС, ОМОН и милицией, проводят ежечасные рейды. Чаще всего тонут дети без присмотра и взрослые в алкогольном опьянении. Отмечу, в стране более 300 спасательных объектов, работающих круглосуточно. В Анкаре сегодня-завтра проходит саммит НАТО. Принятые беспрецедентные меры безопасности. Задействованы 70 тысяч силовиков, запрещены протесты и въезд грузовиков. Аэропорт обслуживает только делегации. Главная тема встреч – выделение странами НАТО 5% ВВП на оборону. Дональд Трамп призовет партнеров увеличить финансирование и встретиться с Владимиром Зеленским. В Греции бьют тревогу из-за ядовитой рыбы фугу популярных курортов. Она проникла в Средиземное море через Суэцкий канал. Чаще всего встречается у Крита, в Сироническом заливе и у Афин. Рыба стала чаще нападать. Ее мощные челюсти могут нанести глубокие раны. Пострадавшим советуют промыть рану, обратиться к врачу и сделать прививку от столбняка. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19, в Бресте 18-20, выше нуля, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: неподражаемый, мощный и утробный, и первозданный вокал. И это Рори Грэм, которого весь мир знает как Реган Боун Мэн со своим абсолютным треком Human на волнах радиус FM 11.33. И этот трек в переводе означает «человек». Это монументальный манифест о том, что мы все обычные люди. Мы совершаем ошибки, мы не идеальны и не можем тащить на себе все беды этого мира. И раз уж Реган Боун Мэн наполнен нам о нашей хрупкой человеческой природе, лови актуальный человеческий лайфхак для этого сырого вторника. Если ты сегодня попал под этот тропический ливень и твоя любимая обувь коварно промокла насквозь, не пытайся сушить ее на батарее. Кожа просто потрескается, и используй старый, но 100% рабочий трюк. Плотно набей обувь обычной сухой газетой или бумагой, меняй ее каждые полчаса. Бумага мгновенно вытягивает всю влагу, сохранит форму обуви, и уже к вечеру ты снова будешь сухим, гордым и готовым к новым человеческим свершениям хуманам. Ну а мы на Радиус FM продолжаем согревать тебя лучшим мировым саундом в режиме реального времени. Наш музыкальный поток и не думает сбавлять обороты, но перед тем, как включить следующий мощный трек, давай ненадолго сделаем звук погромче, и буквально через пару минут мы оставим качающие биты, чтобы заглянуть в актуальные карты наших синоптиков и узнать, когда уже этот небесный душ наконец-то выключится.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем 16-18 тепла. В Минске, Могилеве и Гродно 17-19 со знаком «плюс». В Бресте от 18 до 20 тепла. Ну а в Гомеле сегодня плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
7: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Свежий трек. Свежий трек. Свежий трек. Свежий трек. На радио СФМ. Zayn. Die for me.

0: 1.48. Зейн, конечно, ну, тот чувак, которого можно просто аплодировать стоя, потому что создать такой вот трек, который прямо сейчас вирусится во многих мировых чартах и занимает, в принципе, очень такие хорошие позиции, это дорогого стоит. Спасибо ему за эту красивую работу, которая называется «Die for Me». Здесь про наше перерождение, про то, что мы вместе с тобой становимся более сильными, несмотря на те ситуации, которые в жизни складываются. И тем не менее, в нашем топ-чарте Зейн прямо сейчас также находится, но не на лидирующих, конечно, позициях. Если ты хочешь его видеть в числе тройки лидеров нашего топ-чарта еженедельного, обязательно заходи на сайт radiosfm.by, голосуй в разделе «Что играло», ставь лайки своим любимчикам, своим фаворитам, и уже в эту пятницу в 15 часов мы подведем итоги и назовем 20 лучших треков, за которые голосовал ты на сайте radiosfm.by. Ну а до конца этого часа мы с тобой насладимся Бенсоном Буном, красавчиком, который подарит нам свою красивую историю про бывшую, про нынешнюю, короче, будет интересно. Называется этот трек «Sorry, I'm here for someone else», ну а также авторская программа от Натальи Ленской, где мы узнаем много чего полезного об отношениях среди окружающих людей. Программа называется «Вселенские истории», так что не переключайся, будь на волне топовой музыки.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1, и выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Оля и Максим. Они любили друг друга, и все вроде было хорошо. Но последние полгода Оля почти не улыбалась. Работа навалилась огромным комом. Дедлайны, звонки, отчеты. Домой она возвращалась выжатой, как лимон. Максим пытался шутить, звал гулять, предлагал кино. Но Оля все чаще отвечала: «Нужно просто помолчать, я очень устала».
3: То есть любовь есть, а сил на нее нет?
2: Именно так часто выглядит эмоциональное выгорание в отношениях. Психологи описывают выгорание как состояние, когда нервная система долго работает на пределе. Человек теряет энергию, интерес, чувствительность к радости. И важная деталь – выгорание не выключается на пороге дома. Если батарейка разряжена на работе, она разряжена и в отношениях.
3: И партнер, конечно, начинает думать, что дело в нем.
2: Очень часто. Максиму казалось, что Оля отдаляется, что он ее раздражает, что чувства исчезают. Но на самом деле Оля просто жила в режиме эмоциональной экономии. Когда ресурсов мало, психика автоматически сокращает все необязательное. Разговоры, инициативу, романтику. Не потому, что человек перестал любить, а потому, что организм пытается выжить.
3: То есть иногда отношения страдают просто потому, что один из партнеров перегружен.
2: Да, это довольно распространенная ситуация, что помогает пережить такой период. Первое – называть вещи своими именами. Сказать партнеру: «Я сейчас выгорел» – это не про тебя. Исследования показывают, когда люди понимают причину дистанции, они намного реже воспринимают ее как отвержение. Второе – снижать ожидания на время кризиса. Не требовать от себя и партнера идеальной близости. Иногда любовь в такие периоды выглядит очень просто. Кто-то молча приносит чай, кто-то не задает лишних вопросов. Третье – возвращать энергию в первую очередь себе. Сон, отдых, смена ритма, психологическая разгрузка, потому что отношения питаются той энергией, которая есть у людей внутри.
3: Получается, иногда лучший способ сохранить любовь – восстановить силы.
2: Очевидно, так. Любить можно даже в состоянии усталости. Но чтобы отношения снова стали живыми, кому-то иногда нужно сначала просто выспаться.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Полдень вторника официально наступил, а значит, что экватор сегодняшних рабочих подвигов взят. Привет всем, у микрофона Кирилл Громов, и мы продолжаем делать твой день действительно отличным на Радиус FM, максимально ярким, солнечным и драйвовым, вопреки любым капризам погоды. Привет всем, кто прямо сейчас штурмует столичные дороги на автомобиле или уже вовсю греет свой заслуженный обед в офисе. И, не знаешь, вторник — это удивительное время, особенно полдень. Вроде бы до пятницы еще плыть и плыть, но первая вот паника начала недели уже улеглась. Правда, этот бесконечный летний ливень за окном упорно пытается превратить наш город в какой-то филиал, версию Венеции. Люди на улицах передвигаются короткими перебежками, но пусть за окном сегодня хоть тропический муссон, в студии Радиус FM всегда абсолютное лето, стопроцентное солнце и 30 градусов музыкальной жары. Мы легких путей не ищем, тучи разгоняем правильными битами, их у нас будет 10. Без рекламы разговоров в ближайшие полчаса послушаем Fastboy и Raf. Это великий трек Wave, волна, на которой нас прокатит, ребят, сегодня, буквально через считанные минуты, а также Ларин послушаем, ее легенду под названием Тату. Караоке объявляется открытым, ну а раньше всех в нашем эфире Пафос от Альберта Брайта и его трек Wild. Ну а перед тем, как эта огненная музыкальная волна полностью накроет тебя с головой, давай по традиции сделаем звук погромче и узнаем самые актуальные новости. Беларуси, полдень, ты на Радиус FM. Привет. Новости как раз подлетели, самые свежие и актуальные, их тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу о продажах белорусских авто в России и про опасения Бразилии насчет США.
0: В Радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. В ходе собрания глава государства планирует обсудить ряд важных вопросов. Среди них экономика региона, сельское хозяйство, ситуация в отдельных районах и на отдельных предприятиях. Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана принимает наша страна. Главное пленарное заседание запланировано на 8 июля, но практическая работа уже стартовала. Зарубежные гости посещают ключевые предприятия и организации. Состав делегации внушительный. В Беларуси ждут представителей всех 14 регионов Узбекистана. В общей сложности масштабное мероприятие объединит более 600 человек. Продажи белорусских авто в России выросли на 60%. Так, в январе-июне в России было продано 29 тысяч белорусских машин. Доля белорусского бренда на российском рынке вплотную приблизилась к 5%, что позволило ему занять 5-е место по продажам на рынке восточной страны-соседки. В Бразилии опасаются вторжения США. Такое заявление сделали в МИД страны после того, как Вашингтон признал крупнейшие бразильские преступные группировки международными террористическими организациями. Кроме того, существует вероятность применения США военной силы на территории Бразилии, считают МИД латиноамериканской страны. Грядущий фильм Кристофера Нолана «Одиссея» показали представителям кинопрессы на закрытых предпоказах. Специалисты оказались в восторге от эпической картины по мотивам древнегреческой поэмы, назвав ленту выдающимся достижением и безупречным кинематографическим мастерством. Напомню, мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля, а в белорусских кинотеатрах показы фильма начнутся 25 июля. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19. В Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 12:32, Несса Барретт и ее легендарная работа под названием «Lady Di». И в переводе оно так и означает, в принципе, какой-то набор слов. Это очень честная, мрачная история о том, как сильно идеализирует популярность и шоу-бизнес. И Несса Барретт в интервью прямо говорила, что все мечтают о славе и миллионах подписчиков. Но когда ты попадаешь, в принципе, обратная сторона медали оказывается жесткой. Фейковая, друзья, постоянный стресс и ощущение, что ты заперт в золотой клетке под прицелом камеры. В общем, трек о том, как легко запутаться в фальшивом мире красивых картинок. Лови, кстати, классную новость как раз на тему того, как безумные интернет-слухи и фейки могут довести до абсурда кого угодно. В топы мировых таблоидов попала курьезная история об одном известном американском блогере-миллионнике. Парень решил проверить, насколько слепо его фанаты верят всему, что видят в соцсетях. Он нанял профессионального мастера по спецэффектам, который сделал ему очень реалистичный накладной второй подбородок и в таком виде записал короткое видео с подписью: «Ребята, из-за редкой аллергии на офисный пластик у меня внезапно выросла вторая челюсть. Поддержите лайком». И что вы думаете? Буквально за пару часов видео набрало миллионы просмотров. Фанаты начали массово запускать флешмобы в его поддержку, собирать деньги на операцию. А несколько крупных брендов даже прислали ему официальное соболезнование и гипоаллергенная клавиатура. И когда парень через день снял грим и признался, что это был обычный пранк, половина подписчиков обиделась на него за то, что он быстро раздоровел и разрушил такую красивую драму. Вот тебе и обратная сторона популярности, прям как песни. Ну а мы на Радиус FM никаких фейков не создаем. У нас все максимально честно, только качественные мировые топовые треки. Только проверенная информация и гарантированный заряд отличного настроения. И, кстати, по поводу информации, прямо сейчас подлетел прогноз погоды, который ждет не дождется встречи с тобой, после чего мы продолжим в компании Rudimental и Khalid All I Know на низком старте.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем 16-18 тепла, в Минске, Могилеве и Гродно 17-19 со знаком «плюс». В Бресте от 18 до 20 тепла, ну а в Гомеле плюс 20, плюс 22.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Летняя распродажа на Ламода до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на Ламода.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали «Kungs Tafilus London» и «Might Enterprise» с треком «Galaxy». Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком «Swim». Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и «Faithless» «New Religion». Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
3: В пятницу.

0: Time на Радиус FM.
1: Прямо сейчас мы начинаем нашу фирменную гонку на Радиус FM. 12 часов 45 минут. Это Gift Time. И на кону у нас классный топовый подарок. Это безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин», где ты проведешь крутые занятия спортом, фитнесом. В тренажерных залах сможешь привести свое тело в красивую, идеальную форму этим летом. Но чтобы забрать билет прямо сейчас, чтобы забрать наш фирменный абонемент, обязательно заходи в группу в Телеграм. Она называется Радиус FM. Подписывайся на нашу официальную группу. И обязательно внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на спортивный вопрос. Он звучит сегодня следующим образом. Какой необычный рекорд был официально зафиксирован в одном из фитнес-центров? Мужчина установил мировой рекорд по самой продолжительной планке, но что он параллельно делал все это время, чтобы отвлечься? Вариант 1. Собирал кубик Рубика одной рукой. Вариант 2. Смотрел без остановки все серии мультфильма «Ну погоди». Вариант 3. Играл в виртуальной гитаре и пел рок-хит. Один из вариантов 100% верный. Через два топовых трека я подвожу итоги и называю имя победителя. Пока играем.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Свежий трек.
0: Свежий трек. Свежий трек на Радиус FM. Бейби, won't you stay for me? Калум Скотт.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:49. Подводим итоги нашей игры Gift Time и определяем счастливчика, которому сегодня достается абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И у нас вопрос звучал следующим образом. Сегодня мы искали обладателя безлимитного абонемента. И были те, кто поставил мультфильм «Ну, погоди». Были те варианты, когда у наших слушателей ответили какие-то другие свои собственные версии. Но все-таки сегодня абсолютно правильный вариант ответа под номером 1. Это уникальный спортсмен умудрился параллельно собирать кубик Рубика одной рукой и стоять в планке. Он это сделал сотни раз за время нахождения в планке, чтобы хоть как-то отвлечь мозг от дикого напряжения в мышцах. Вот это я понимаю, многозадачность. И быстрее, точнее всех в нашем телеграм-канале оказалась сегодня Анастасия из города Минска. Номер телефона заканчивается на 9955, поэтому, Настя, тебя поздравляю от всей души. Абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов твой. И напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это более 30 клубов по всей стране, широкий спектр услуг. Тренажерные залы, бассейны, групповой фитнес, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
6: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама.
8: Нет радиоприемника?
9: Не оплатил подписку?
10: Хочется чего-то нового?
11: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
12: Алиса, включи Радиус FM.
13: Включаю.
11: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13 на часах, вторник, и мы официально перешагнули экватор этого рабочего дня. Привет, страна, у микрофона Кирилл Громов, и мы продолжаем делать твой отличный день максимально бодрым, позитивным и улетным. И вторник — это день сам по себе неплохой, но давай честно, до выходных еще нужно пилить-пилить, поэтому, чтобы ты просто сейчас улыбался и выкинул с головы все скучные рабочие графики, я изучил календарь и нашел просто шикарные, классные поводы для радости сегодня. Ну, во-первых, сегодня отмечаем Всемирный день шоколада. Я думаю, что за счет этого повода стоит и похлопать. Сегодня глобальный день прощения, так что если ты случайно съел чужой йогурт сегодня из офисного холодильника, просто покажи коллегам календарь. Сегодня идеальный день, чтобы простить друг другу все, включая горящие дедлайны. Ну и в ближайшие полчаса у нас по-настоящему будет жарко в эфире, несмотря на погодные условия. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, среди которых у нас Artemis, I Like The Way You Kiss Me. До этого в твоей динамике ворвется дерзкий, обволакивающий вайб в треке от харизматичной Минелли. Ну а раскачает твои динамики до предела мощная, глубокая, атмосферная клубная коллаборация Only You от Cup Sport и Шаус. Ну а перед тем, как первая песня из нашего списка полностью захватит эту студию, давай по традиции сделаем звук погромче и узнаем, какими событиями живет страна к этой минуте. Беларуси, 13 часов, ты на Радиус FM. Привет. Ну и пришло время узнать самые актуальные новости. Их тебе расскажет прямо сейчас Рома Савосик. Рома, привет.
2: Привет. Расскажу про очереди на границе и о самых популярных схемах интернет-мошенников.
0: В Радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Общая картина по этим комплексам позитивная, отметил глава государства. Очереди из авто сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза. Только за последние сутки количество машин выросло на 150 единиц. Самая большая загруженность наблюдается в пункте пропуска Кукурыки. Здесь оформление польскими пограничниками ожидают 440 фур. Что же касается легковых автомобилей, то очередь из них образовалась перед польским погранпереходом Тересполь, а также перед литовскими ПП Медининкай и Шальчининкай. За прошедшие сутки в милицию поступило 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Сотрудники МВД инициировали блокировку 66 фишинговых ресурсов. Среди способов обмана лидирует вишинг от имени должностных лиц. Далее следует мошенничество при покупке товаров в интернете и торговля на финансовых биржах, а также хищение через соцсети. Страны НАТО запускают в Европе производство американских танков и ракет. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте. Он пояснил, что Альянс также налаживает производство средств ПВО и дальнобойных ударных систем. По словам генсека, новые инициативы направлены в том числе на увеличение поставок вооружений Киеву и восполнение запасов стран Альянса. Голливудского актера Джорджа Клуни наградят «Золотым львом» на Венецианском кинофестивале 26 года. Как пишут СМИ, новый трофей он заслужил за большой вклад в киноискусство. Клуни и правда есть чем гордиться. Актер получил сразу 6 номинаций на премию «Оскар» и 2 выигранные статуэтки за лучшую роль второго плана и в качестве продюсера. И в завершении, хочешь умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого, ночью местами днем на большей части территории сильный порывистый. В отдельных районах по западу очень сильный порывистый, в Гродно ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла, в Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18, в Бресте ночью плюс 12-14, днем 17-19 со знаком плюс, в Витебске ночью 13-15 тепла, днем 17-19. 12 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 13.33. Какая же классная, легкая, по-хорошему приставучая вещь. Это братья Джонас со своим триумфальным камбэк-синглом «Сакер» на волнах Радиус FM. И слушай, ведь трек в переводе означает «слепо влюбленный». Это очень забавная и честная история о парнях, которые абсолютно бесповоротно и добровольно подались чарам своих вторых половинок, то есть прекрасных девушек. И раз уж братья так громко спели про то, как сильно мужчины готовы подстраиваться под женские капризы, лови дико забавную, очень актуальную новость от британских ученых. Прямо в тему этого трека группа психологов и социологов провела масштабное исследование, чтобы выяснить, в какие моменты современные мужчины чаще всего проявляют ту самую слепую покорность и соглашаются на любые, даже самые безумные предложения своих половинок. Думаете, во время романтического ужина? А вот и нет. Ученые выяснили, что пик мужской сговорчивости наступает в двух случаях. Первый — это когда мужчина голоден и ему только что показали сочный стейк. В этот момент можно подписывать любые документы. А второй — это когда он смотрит финал важного футбольного матча. И психологи доказали, что на 85-й минуте матча, когда любимая команда выигрывает, мужчина на вопрос «А можно к нам на 2 недели приедет погостить моя мама?» в 90% случаев абсолютно на автомате отвечает «Да, конечно, моя милая, пусть берет с собой еще подруг, близких, родных, родственников, пусть вся семья приезжает». Так что, девушки, берите этот научный лайфхак на вооружение, пользуйтесь моментом. Ну а мы на Радиус FM поддаемся только одному – вашей безграничной любви, качественной музыке и хорошему настроению. И уже у нас на низком старте Дамиана Давида и его «Next Summer», а через 5 минут мы с тобой поиграем и выберем счастливчика, которому достанется целый вкусный, ароматный набор чая «Такамори». Так что не упусти возможность выиграть топовый приз и лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В Гродно ночью 10-12, днем 14-16 тепла. В Минске ночью обещают 12-14 градусов, днем от 16 до 18. В Бресте ночью плюс 12, плюс 14, днем 17-19. В Витебске ночью обещают 13-15 со знаком плюс, днем от 17 до 19 выше нуля. В Могилеве ночью 14-16 градусов, днем от 18 до 20 со знаком плюс, ну а в Гомеле ночью плюс 14, плюс 16. Днем 20-22 тепла.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
9: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама.
10: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
11: Дом – это место, где каждый человек должен чувствовать себя в безопасности. Однако квартирная кража по-прежнему остается одним из самых распространенных видов имущественных преступлений. Сегодня у меня в гостях подполковник милиции Алексей Иваненко. И вместе мы обсудим, как же преступники выбирают квартиры и какие меры действительно помогают защитить дом от незваных гостей.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: цитата.
1: 13:42. На Радиус ФМ пришло время для нашей самой веселой, непредсказуемой и классной игры «Акуна цитата». И вторник в самом разгаре, за окном капает дождь, а значит, что нам просто жизненно необходима хорошая порция уюта и тепла. И это все тебе создаст большой премиальный набор роскошного чая «Такамори». И чтобы забрать этот чайный сет, мы с тобой прямо сейчас превращаемся в настоящих мультяшных детективов. Доставай свои воображаемые лупы, надевай детективные шляпы и включай память на полную мощность. Мы вырезали одну очень известную сочную фразу из популярного анимационного шедевра. Прямо сейчас, прежде чем ее включить, напомню, заходи в нашу официальную группу в Телеграм, она называется Радиус ФМ, подписывайся. Внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос, из какого же мультика следующая фраза. Слушаем.
2: Я здесь всю неделю, а точнее я буду здесь всю свою жизнь. Все 365 дней в году, включая Рождество, Хануку, Хэллоуин и Первомай.
1: Ну что, господа сыщики, какие соображения? Вариант 1 — Мадагаскар, вариант 2 — Король Лев, вариант 3 — Большое путешествие. Один из этих зажигательных мультфильмов — наш единственный 100% правильный ответ. Скорее отправляй свои детективные догадки в наш официальный чат в Телеграм, и через два топовых трека подведу итоги, назову имя победителя, которому достанется фирменный набор чая Такамори. Не переключайся.
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: Статус Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: На Радиус FM. Avalon Rockstone. Vertigo.

0: Акуна-цитата.
1: 13.50 на часах. Ну что же, мультяшное расследование официально завершено. Два трека пролетели как одно мгновение, и наш телеграм-канал буквально завален твоими версиями. Пришло время раскрыть карты и назвать имя победителя. Напомню, сегодня мы искали мультфильм, из которого вырезали зажигательную цитату, и подсказкой нам служил веселый черно-белый персонаж в полоску по имени Марти. Абсолютное большинство наших детективов не оставили делу ни единого шанса. Конечно же, правильный ответ, вариант под номером 1, это легендарный и всеми любимый Мадагаскар. Эти громкие аплодисменты прямо сейчас звучат для Дайлит Саши, город Минск. Номер телефона 3133, заканчиваются цифры. Поэтому, Саш, мы тебя поздравляем. Наша воображаемая детективная лупа отправляется на полку, а к тебе уезжает самый настоящий, очень вкусный, согревающий подарок. Премиальный набор чая Такамори. И для всех, кто сегодня немного не успел и запутался в мультиках, у меня есть отличный совет на остаток этого вторника. Долгий день позади, настало время для Такамори. Забудь о суете, расслабься. Выбирай свой вкус для идеального вечера. Такамори, выбирай свое настроение. Подробности на takamori.by. Вот на такой чайной, очень теплой ноте мое эфирное время на сегодня подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов, но в любом случае я с тобой прощаюсь, но ненадолго, до завтра всего лишь. А в следующий час будешь рваться в компании Леши Якимовича. Леша уже на низком старте, у него в заначке целая гора убойных новостей, свежих шуток и, конечно, тонны мировых хитов, под которые остаток этого рабочего дня пролетит совершенно незаметно. Делай приемники погромче и до встречи завтра.
0: Проведи день, проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

постели подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас вторник, 7 июля. Ну вот, давай на самом деле на чистоту, да, вторник — это вот максимально такой странный день. Шок понедельника уже прошел, да, и ты вроде как смирился со своей участью и даже начал работать, но до выходных все равно еще как пешком до луны. И, ну, это вот момент, когда ты уже прилично так устал, хотя неделя толком еще даже и не разогналась особо. Ну, и я предлагаю не перенапрягаться и провести этот день в режиме такого сохранения энергии, в общем, чтобы тебе было проще дотянуть до вечера, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только самая топовая мировая музыка. Послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком Inside Duck. Это, знаешь, такой хороший саундтрек для тех ситуаций, когда ты пытаешься найти нужный файл в рабочей папке. Идем дальше. Несса Барретт с треком Doing on the Inside. Переводится как «умираю внутри». На самом деле, хорошее описание сегодняшнего вторника. Ну и самым первым послушаем с тобой дуэт Инна и Рехэб с треком I'll Be Waiting. Ну тут в целом даже говорить ничего не надо, нужно просто слушать. В общем-то, смотри, это были только первые три трека, у нас еще впереди 7 не менее топовых треков, но без спойлеров. Так что давай, просто переводи дыхание, закрывай там все лишние вкладки в браузере, рабочие папки, рабочие чаты и просто лови кайф в ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. А в столице у нас тем временем 14.01. А вот о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет прямо сейчас Рома Савосик. Слушаем.
3: Привет, расскажу, как изменятся цены на автомобильное топливо и сколько стоит динозавр.
0: В радиусе новостей.
3: Минск призывает Запад вернуться к диалогу и отказаться от менторского тона. Об этом заявила представитель МИД нашей страны Ирина Величко. По ее словам, западным странам лучше сосредоточить свои усилия на том, как решить собственные проблемы, которые только усугубляют социально-экономическую и гражданскую ситуацию в этих странах. В Беларуси за полгода трудоустроились около 36 тысяч молодых людей. Это на 13% больше по сравнению с 2025 годом. Из них 33 тысячи составляют несовершеннолетние. Работодатели также стали более активными. Заключено 2500 договоров на поддержку молодежной занятости, что на 9% больше по сравнению с 2025. Автомобильное топливо в Беларуси с 8 июля подорожает на 1 копейку. Теперь уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси составит АИ-92 – 2 рубля 59 копеек, АИ-95 – 2,69, АИ-98 – 2 рубля 91 копейка, а дизельное топливо – 2 рубля 69 копеек. Сегодня в Турции стартовал саммит НАТО. На повестке усиление ядерной составляющей альянса, развертывание концепции НАТО 3.0, согласно которой европейские страны обязуются воевать самостоятельно, пока США сохраняют за собой роль так называемого глобального щита. Под эту доктрину планируется поднять военные расходы участников до 5% от ВВП. В Нью-Йорке продают динозавра за $19 миллионов. Это реконструкция из 183 окаменелых костей, сохранивших свою целостность примерно на 63%. Тираннозавр по имени Газ ходил по земле примерно от 66 до 72 миллионов лет назад. Окаменелости тираннозавра оцениваются в диапазоне от 20 до 30 миллионов долларов. Сообщается, что это самая высокая оценочная стоимость останков динозавра, когда-либо выставленных на аукцион. Курс валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 75 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 22 копейки. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости, о погоде далее. Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого. Ночью местами, днем на большей части территории сильный порывистый. В отдельных районах по западу очень сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 17-19 со знаком плюс. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 17-19 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Слушай, ну вот признайся, да, ну вот у каждого же в 3 часа ночи рождалась всегда идея, которая оказалась просто гениальнейшим стартапом, а утром ты просыпаешься и думаешь, господи, какое счастье, что я просто уснул и никому это не рассказал. Но в Китае ребята решили пойти все же до конца, и там запустили приложение, где ты платишь деньги, чтобы выгулять чужую собаку, понимаешь, да? Не тебе платят за работу докситера, а ты отдаешь свои кровные, чтобы убрать за чужим корги. Бизнес-план, ну честно, просто золото. Но ладно бы просто ты брал собаку. В приложении есть объявление, где ты платишь за прогулку с терьером по кличке Эван, но его хозяева все время идут рядом с тобой. То есть ты платишь за то, чтобы час неловко молчать на улице с незнакомыми людьми. Ну, поздравляю, ты только что арендовал себе роль третьего лишнего, так держать. Короче, если тебе сегодня кажется, что ты делаешь что-то не так или твои идеи — это полная ерунда, просто вспомни этих ребят из Китая, да? Ты все делаешь правильно, голова у тебя варит как надо, я в этом уверен на все 200, так что просто выше нос, не унывай, и главное просто не попасть под дождь с такой переменчивой погодой. Ну и, к слову, давай глянем, что нас завтра ждет уже по прогнозу погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, а местами сильные дожди и днем в отдельных районах грозы. Так что берем зонтики. В Гродно у нас ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 14, плюс 16. В Минске ночью 12-14 тепла, а днем 16-18 со знаком плюс. В Бресте ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 14-16 тепла, днем 18-20 выше нуля. И в Гомеле ночью 14-16 со знаком плюс, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
6: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
6: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
7: Мы говорим вам 4!
6: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Это были ребята BTS со своим треком Swim. Здесь парни поют, что во время жизненного шторма нужно просто расслабиться и, ну вот знаешь, просто плыть по течению. На самом деле, красивая философия у ребят, но вот честно, да, когда на тебя наваливается лавина дел, совет вот этот просто плыть, звучит как план человека, который мысленно уже уволился и прямо сейчас убирает где-то дачу под Минском. Эх, на самом деле, завидую этому человеку. Вот, и, к слову говоря, вот про это плыть, в общем, психологи из университета Аризоны доказали, что люди, которые в пик стресса берут паузу, ну, и минут так 15 просто смотрят в одну точку, принимают решение на 40%, точнее, тех, кто суетился просто. То есть лень — это, так сказать, официально научная такая стратегия выживания. Так что, если твой начальник спросит, почему ты завис, уверенно ему отвечай: «Я на стратегическом дрейфе». В общем, выдыхай, не надо спасать этот мир каждую секунду, ты и так отлично со всем справляешься. Двигайся в своем темпе, и у тебя все обязательно получится. Ты на Радиус FM, мы продолжаем, и уже буквально через один топовый трек от Naked и Portugal The Man под названием Glide. Послушаем с тобой авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники и даже получишь пару полезных лайфхаков от Ромы.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое «Пломбир» в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок «Тайд» 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены, 3 цены.
4: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
4: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, ты открыл на телефоне тяжелую игру, включил навигатор и начал одновременно скачивать файлы. Процессор начинает греться, вентиляторы, ну, если они есть, просто воют. И система понимает, еще чуть-чуть, и она просто сгорит. Чтобы спасти себя, процессор активирует режим тротлинга. Что же это такое, сейчас обсудим.
0: Технодзен.
1: Если кратко, тротлинг — это принудительное снижение производительности. Система намеренно замедляется, чтобы не перегреться и не выйти из строя. Она как бы говорит себе: «Друг, я не могу работать на максимуме, дай мне остыть». И давай проведем небольшую параллель с людьми. Мы часто не умеем тротлить, мы привыкли быть на максималках. Мы требуем от себя быть эффективными 24/7, игнорируя сигналы своего процессора. Ну, головную боль, раздражительность, либо же бессонницу. И мы пытаемся скачивать файлы своей жизни, когда наш внутренний тепловой лимит уже давно превышен. Из этого можно сделать простой вывод. Тротлинг в технике — это спасение, а тротлинг в жизни — это забота о себе.
0: Озанка Технодзена.
1: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Научись искусно замедляться до того, как система сама принудительно выключит тебя через болезнь или нервный срыв. Если чувствуешь, что нагреваешься от напряжения, просто сбрось частоты, отложи часть дел, уйди из сети, подыши. Замедление — это не слабость, это способность.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. На связи все так же Леша Якимович. У нас, эх,

0: вторник, как бы это грустно ни звучало, 7 июля, все тоже, ну и знаешь, вот вчерашний стресс от понедельника, от начала недели, ну согласись уже, да, так улегся, но до выходных, ну правда, еще вот, так сказать, идти и идти, ну и мозг уже потихоньку переходит в такой спящий режим, глаза смотрят в монитор с умным видом, а тело при этом отчаянно борется с соблазном прилечь прямо на рабочий стол, тем более у многих был только что обед, и после обеда самое классное – это, конечно же, поспать. Ну, я предлагаю чуть-чуть сдаться этой лени, но сделать это, так сказать, цивилизованно. Работать медленно, плавно и исключительно под хорошую музыку. Ну и хорошую музыку спонсируем мы, Радиус FM. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только самые топовые треки, чтобы ты не заснул за своим рабочим местом. Так, послушаем с тобой Imagine Dragons с треком Bones. Идем дальше. Future X с треком This Kind of Love. Ну, на самом деле, настоящая и самая искренняя любовь во вторник — это, конечно же, твои отношения с обеденным перерывом. Ну и самым первым у нас прозвучит Бенсон Бун с треком Sorry, I'm here for someone else. And I said, I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see. Ну что ж, просто переводи дыхание, расслабляйся, закрывай все лишние вкладки в браузере, все рабочие чаты и просто кайфуй ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01, привет! О самых актуальных и важных событиях к этому часу нам расскажет Рома Савосик.
1: Привет, расскажу, как часто в Беларуси совершают киберпреступления и зачем iPhone закопали в земле на 250 лет.
2: В радиусе новостей.
1: Президент Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам развития Могилевской области. Главной темой совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента – Купаловская и Агропромышленный холдинг. Общая картина по этим комплексам позитивная. В предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей, отметил белорусский лидер.
3: Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах. Это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно.
1: Более 10 тысяч киберпреступлений зарегистрировали в Беларуси в 2026 году. В МВД отмечают, что себя можно обезопасить, соблюдая меры цифровой гигиены. Также стоит обучить им своих детей и родственников, чтобы не стать жертвой киберпреступлений. Правоохранители контролируют ситуацию и воздействуют на нее на различных уровнях – законодательном, техническом и профилактическом с помощью всех госорганов. Страны НАТО потратят 40 миллиардов долларов на производство дронов и средства борьбы с ними. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте. Он отметил, что страны-участницы НАТО уже создали 16 центров подготовки операторов БПЛА и в ближайшее время запустят коммерческую площадку по закупке систем противодействия дронам, на которой уже размещены контракты на сотни миллионов долларов. Оранжевый iPhone 17 Pro Max закопали в земле до 2276 года. Такую инициативу провели в рамках празднования 250-летия США. Помимо смартфона в капсулу времени положили перо белоголового орла-талисмана времен гражданской войны, ткань с самолета братьев Райт 1903 года и сгенерированный искусственным интеллектом ответ, в котором нейросеть представляет себе штат Калифорния через 250 лет. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого, ночью местами днем на большей части территории сильный порывистый. В отдельных районах по западу очень сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла, в Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18, в Бресте ночью плюс 12-14, днем 17-19 со знаком плюс, в Витебске ночью 13-15 тепла, днем 17-19 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Слушай, ну вот тут нам поют, что каждый вторник это такая безумная тусовочка. Ну, давай честно, да, если твой вторник похож на какую-то дикую вечеринку реально, то ты либо миллионер, либо безработный, либо у тебя график 2 через 2. На самом деле, для обычного человека, вот, который работает 5-2, вторник — это день, когда ты уже смирился, что выходные ушли безвозвратно, но вот до следующих еще плыть и плыть. И вот если говорить о в целом выживании вот в этом социуме, в общем, ученые из Калифорнии провели исследование и выяснили, почему тебе постоянно отказывают, когда ты просишь о помощи. Оказывается, большинство из нас включает режим такого иррационального оптимизма. Ну, это когда ты подкатываешь вот к знакомому со словами: «Слушай, есть тема, давай в субботу в 7 утра поможешь мне перетащить пианино на 8-й этаж без лифта. Ну, зато кайфанем так, разомнемся, встретимся, проведем время вместе». Естественно, тебя посылает. Вот этот фальшивый позитив только на самом деле пугает. Реально соглашается на такой бред от силы, ну, 20%, наверное. Так что, дружеский тебе совет. Если реально нужна помощь, не строй себя какого-то бизнес-коуча на улыбке. Говори прямо, без манипуляций. Смотри, суббота, 7 утра, надо перетащить пианино. Да-да, нет-нет, все. Свои люди всегда поймут, поддержат и помогут. Ну, а теперь давай тоже по-братски попросим погоду, так сказать, не подкладывать нам свинью на завтра, и все же узнаем, что нас ждет.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, а днем с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, а днем в отдельных районах будут грозы. В Гродно ночью у нас плюс 10, плюс 12, днем плюс 14, плюс 16. В Минске ночью 12-14 тепла, а днем 16-18 со знаком плюс. В Бресте ночью от 12 до 14 тепла, а днем 17-19 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 14-16 выше нуля, а днем плюс 18. Плюс 20. И в Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Это был Алан Уокер с треком Broken Strings. Ну, на самом деле, пытаться играть на порванных струнах, затея такая максимально странная, это вот как пытаться слушать музыку через старые проводные наушники, которые повидали многое и работают под определенным углом. Ну, думаю, ты понимаешь, о чем я. Ну, к чему этот мазохизм, спрашивается? Зачем, если можно купить просто новые, да? И даже психологи говорят, что мы годами держимся за какую-то дурацкую работу или изжившие себя отношения просто потому, что наш мозг панически боится признать ошибку. Ну вот мы буквально тратим тонну сил на реанимацию того, что, ну, давно уже пора, так сказать, закопать и просто про это забыть. Так что, слушай, если у тебя в жизни есть вот этот, так сказать, хлам, бросай его скорее. Если струна лопнула, просто натяни новую струну. Ты у себя один, так что давай, выдыхай, улыбнись и двигайся только вперед. Все будет круто, я в тебя верю. Ты на Радио СФМ, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи все так же. Леша Якимович, у нас с тобой последний час нашего с тобой сегодняшнего общения. У нас все тот же вторник, все то же 7 июля. И слушай, если тебе кажется, что вот этот обычный рабочий вторник, пасмурный, дождливый, ничем он не примечательный, то лови забавный повод улыбнуться. В общем, сегодня в мире отмечают Национальный день невзрачных баров. Это вот, знаешь, те самые неприметные, слегка потертые и старые заведения вот для своих. Там липкие столы, но дешевые напитки, а на входе вообще никого не волнует, в чем ты одет. Там ценится простота, искренность и хорошая компания. В целом, вполне хорошее место, чтобы туда зайти каким-нибудь пятничным вечерком, тем более у нас идет чемпионат мира по футболу, в целом повод есть. Но пока что мы просто помогаем тебе дотянуть до конца рабочего дня. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы, без всяких разговоров. В общем, без лишнего шума в эфире, только ты и музыка, да? Ну и давай познакомимся с первыми тремя треками. Миша Миллер и Алекс Вилья с треком «Бам-бам». Ну это такой ритмичный румынский дэнс-поп с дерзким балканским акцентом и очень прилипчивым мотивом. Идем дальше. Purple Disco Machine с треком Substitution. Это такой итало-диско-боевик с сочным ретро-звуком от главного фаната фиолетового цвета в электронной музыке. Ну и самым первым у нас прозвучит Камрад с треком Be Mine. Это динамичный немецкий синти-поп в стиле нулевых с очень искренним и честным текстом. Ну что ж, рабочий день потихоньку идет к своему логическому завершению, так что делай небольшую паузу, выдыхай и просто лови этот легкий ритм вторника, как минимум на ближайшие 30 минут. А вот столица у нас 16 часов. О самых актуальных событиях прямо сейчас тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, где в Беларуси нельзя посещать леса и какая футбольная легенда покидает международную арену.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Это обсуждалось на совещании по вопросам развития Могилевской области. Однако белорусский лидер отметил, что изначально необходимо узнать мнение людей по этому вопросу.
3: Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах, когда мы создаем Дрибинский район как район. Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать.
2: Лесные массивы открыты для посещений практически на всей территории страны. Посещение леса под запретом сегодня только в 6 районах республики – Жидковичском, Лельчицком, Петриковском и Октябрьском в Гомельской области, Солигорском в Минской и Шкловском в Могилевской. Напомню, за нарушение грозит штраф до 12 базовых величин. Новая конституция Казахстана позволит действующему президенту вновь баллотироваться на пост. Сейчас эту должность занимает Касым Жомарт Токаев. Первый раз он вступил в должность по итогам выборов в 2019 году. В 2022 в связи с изменениями в конституцию в республике прошли внеочередные выборы. Токаев был переизбран, и его президентский срок должен истечь в 2029 году. Португалец Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионате мира 2026. Легендарный футболист неизменно приезжал на эти соревнования с 2006 года, но до трофея добраться так и не смог. Накануне Португалия уступила Испании и завершила свое выступление на Мундиале. Ранее Роналду говорил, что после ЧМ завершит выступление в национальной сборной Португалии. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 75 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 22 копейки. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого, ночью местами днем на большей части территории сильный порывистый. В отдельных районах по западу очень сильный порывистый, в Гродно ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла, в Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18, в Бресте ночью плюс 12-14, днем 17-19 со знаком плюс, в Витебске ночью 13-15 тепла, днем 17-19 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Ну слушай, мощно. Трек на самом деле звучит так, вот как будто ты в кожаной куртке. Красиво! Уходишь от взрыва на заднем плане. Ну или просто крадешься грабить собственный холодильник в 3 часа ночи. Игнис — это огонь, и если тебе сегодня тоже нужно разжечь внутренний костер, то лови историю для мотивации. В общем, один садовод вырастил чеснок весом почти в 2 килограмма. Попал в книгу рекордов Гиннесса, и самое дикое, что мужик за ним вообще не ухаживал. То есть этот чеснок в одиночку выжил после набегов кротов, кроликов и оленей. То есть, понимаешь, да? Чеснок выстоял против оленей просто на своем характере. Так что, если тебя сегодня на работе тоже будут пытаться задолбать разные, так сказать, персонажи, будь как этот чеснок. Ты сильнее, ты со всем справишься, и я в тебя верю. Ну а чтобы планировать свой завтрашний день было проще, давай посмотрим, что там у нас будет за окном.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, местами будут сильные дожди, а днем в отдельных районах нас ждут грозы. В Гродно ночью 10-12, тепла днем плюс 14, плюс 16. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, а днем 16-18 выше нуля. В Бресте ночью 12-14 градусов тепла днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 14-16 тепла, а днем 18-20 выше нуля. И в Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены, 3 цены.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ.
3: Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Baby Rex и Faceless на Radius FM с треком New Religion. И на самом деле это чистая вот история про то, как мы загораемся чем-то новым и сразу же возводим это в абсолютный культ. Вот сейчас подумай, да, ну, наверное, узнал себя в какой-то ситуации. Вот находишь новое хобби, покупаешь много дорогой экипировки, а через неделю эти кроссовки просто грустно смотрят на тебя из угла прохожей. Это все потому, что наш мозг специально затапливает нас дофамином при любой новой идее. Но вот этот кайф генетически запрограммирован быстро угасать, так что если ты опять забросил все эти обещания начать новую жизнь с понедельника, то расслабься, это не ты ленивый, а ты просто строго по науке действуешь. В общем, в любом случае, ты красавчик, у тебя все будет. Как говорится, все будет, но не сразу. Но впереди уже в 17 часу тебя ждет автодрайв с Олей Венской. Она сделает твою дорогу домой максимально кайфовой. Так что не переключайся. Ну а прямо сейчас залетай на сайт radiusfm.by. У нас там проходит музыкальное тестирование. Схема абсолютно простая. Заходишь, слушаешь топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и все, ты автоматически становишься участником розыгрыша, а разыгрываем мы, ну, кстати, колонку Алисы умную, поэтому я считаю, хороший приз. Самое главное — пройти тест до конца, так что давай, забирай свой приз, и я в тебя верю, ты сможешь. Ну, а с тобой был я, Леша Якимович, спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв». «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: истории по дороге домой.
1: Вечерний эфир сегодня ожидается не просто драйвовым, а еще и чрезвычайно таким дождливым и мокрым. Пока я добралась до студии Радиус ФМ, я немножечко промокла, поэтому, пожалуйста, во-первых, не спеши, если ты сейчас в Минске, и вот город накрыло сейчас дождевая туча, не спеши выходить с офиса. Просто расслабься, возможно, пообщайся с коллегами о том, о чем послушай Радиус ФМ, поиграй вместе с нами, наши интерактивы уже доступны в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, подписывайся, мы тебя ждем, а еще тебя ждет огромное количество подарков и новости от Влада Кучко. 17:00 в Беларуси. Влад, заходи, рассказывай, о чем сегодня новости.
2: Привет, Оля. Расскажу, чем будут удивлять гостей Славянского базара и как можно дистанционно подать документы в ВУЗ.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан перед собой ставят серьезные цели по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана Замшидом Хаджаевым. Завтра состоится пленарное заседание третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. На следующей неделе в Витебске начнется юбилейный славянский базар. С хозяйским подходом к приему гостей готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Гурманов ждут гастрономические новинки. Специально к международному форуму разработали фестивальные сеты. В их основе блюда национальной кухни – мочанка, жареный картофель, драники с разными начинками. Беларусь заработала электронную очередь для подачи документов в ВУЗы. Абитуриенты могут заранее забронировать удобную дату и время посещения приемной комиссии, выбрав ВУЗ, факультет и специальность. Талон можно получить через личный кабинет на сайте РИКС. К слову, предварительная запись стартовала вчера, 6 июля. Несколько человек получили ранения во время первого в этом году традиционного забега с быками в Испании. Забег, как обычно, стартовал в 8:00 по местному времени. По данным организаторов, дистанция была пройдена менее чем за 3 минуты. Несмотря на кратковременность забега, 4 участника обратились за медицинской помощью. В Малайзии прошли соревнования по виртуальному тэквондо. Участники экипированы специальными датчиками, которые крепятся на спине и бедрах и фиксируют силу и точность ударов. Также они используют очки виртуальной реальности. По словам спортсменов, физические нагрузки в виртуальном бою ничуть не меньше, чем в реальном поединке, а вот болезненных повреждений в этом виде тэквондо нет. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный до порывистого. Ночью местами днем на большей части территории сильный порывистый. В отдельных районах по западу очень сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 16-18 выше нуля. В Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. В Витебске ночью 13-15. 15 выше нуля, днем 17-19 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бая. Далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Новость, которой цифры впечатляют. 252 тысячи автомобилей в Германии были повреждены куницами. Вот такая вот история. На многие-многие миллионы евро эти животные особенно агрессивно реагируют на запаховые метки автомобилей. Вот если они имеются на деталях, например, провод зажигания, электропроводка, шланги системы охлаждения, куница тут как тут под капотом окажется, все попробует на свои зубки, все перегрызет, и будешь потом эту историю каким-то образом за денежку, конечно же, исправлять. Автомобилистам рекомендуют регулярно проверять подкапотное пространство, чтобы вовремя обнаружить следы пребывания животных и очистить детали от этих самых меток и поползновений куницы. В общем, как бы то ни было, для куницы что? Важен запах, конечно же, именно на него она идет. Вот если немцы жалуются на куницу, то куницы, в свою очередь, могут таким же образом пожаловаться и на немцев, которые построили вот такие автомобили, мимо которых невозможно пройти, мимо хочется, да, подзадержаться. В общем, такая вот история. Я тебе желаю сегодня добраться до места назначения без проблем. Пусть твой железный конь тебя не подводит, но и, конечно же, топовая радиостанция «Радиус ФМ» лично тебя подзарядит классной топовой музыкой.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Наше

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.24, точное драйвовер. Расскажу тебе сегодня о классной локации, где сегодня пережидала дождь, а в Минске дождь сегодня перманентно. Так вот, где вкусно, где хорошо, где сладко, где даже можно поймать такой итальянский вайб. Приходи в район Немиги, там есть тратория Игнасио Росса, вот такой итальянец, который уже много-много лет живет у нас здесь в Минске. И он недавно в своем кафе открыл линейку пирожных от своей мамы. Это так и называется, пирожное такое-то по-итальянски от мамы. И их несколько видов, я попробовала, это потрясающе. Если хочется чего-то такого особого, домашнего, прекрасного, то обрати внимание на локацию сладкую, вкусную, там, где Дольче Вита в районе Немиги, благодаря Игнасио Росса. И мне кажется, это поднимет твое настроение, если кто-то загрустил из-за того, что дождь целый день в столице идет, вроде как на всю неделю тоже обещают дожди. Мне кажется, нужно наполнять тогда эти серые будни яркими красками и, конечно же, вот такими вкусными, интересными походами по кафешкам города Минска. Ну, а далее мы с тобой идем снова по топовому плейлисту Радио ФМ, и затем самый актуальный прогноз погоды на завтра. Расскажу, когда же на этой неделе случится самый теплый день.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое «Пломбир» в стаканчике 20 копеек. За рубль 69. Стиральный порошок «Тайт» 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте trityny.by или по телефону 7300.
3: Три цены.
1: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.32 точная драйвовая. На улице действительно сейчас драйвовая погодная ситуация. Вот смотри, вроде пишет, как плюс 17, мой смартфон выдает, а ощущается, как плюс 13. Все из-за холодного ветра, из-за того, что периодически накрапывает дождик. Поэтому создаем себе настроение сами, тем более, что в ближайшие дни, я вот смотрю прогнозы, ого-го, сплошные дождевые облака. Но ничего, мы выплывем из этой истории. Июль нам преподносит свои сюрпризы. Я же знаю, во-первых, что тебя согреет. Конечно же, наша топовая музыка добавит настроение. Crash Adam совсем скоро. А также Сэм Смит. И о том, что счастье — это понятие относительное, напомню, Джеймс в треке «Макеба». А знаешь, такое «Макеба» для меня? Вот в этой дождливой многодневной истории увидеть все-таки свет в конце тоннеля, увидеть, что солнышко все-таки быть, и расскажу тебе, когда именно.
0: Радиус FM о погоде.
1: Уже к выходным будет в Беларуси плюс 23, так что согреваемся этой мыслью, этой перспективой. А завтра у нас получается в Бресте плюс 19 осадки, в Гродно плюс 16 тоже дождь. Далее смотрим Минск плюс 18 тоже дождь, да, плюс 19 в Витебске тоже ожидаем осадки. В Могилев завтра готов сезончики плюс 20 и в Гомеле все как обычно, дождь периодически и 20-22 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Бай и по телефону 8044-784-84-84.
5: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
6: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро.
7: Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
9: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
10: Радиус FM.
11: Наша

0: Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.40, точное, драйвовое. Прямо сейчас предлагаю тебе заглянуть к нам в гости в телеграм-канал «Радиус FM». Проверь, пожалуйста, подписочку и проверь, пожалуйста, то классное задание, которое подготовил для тебя мой соведущий, нейропомощник и Игорь. Он с нами на связи.
2: Привет. Ну что, поиграем?
1: Вот, все желающие, заходите в телеграм-канал, отгадывайте тот хит, который загадал и Игорь, и ждите мой звоночек через два топовых трека в качестве подарка. Беспроводные крутые наушники от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Лови топовый момент этого утра.
1: У меня такая длинненькая, значит. Спроси у своего мужа, сколько девушек он катал в машине до тебя. Внимательно смотри на него, когда он будет отвечать. Запомни это выражение. Именно с этим лицом он в дальнейшем будет тебя врать.
2: Очень хорошо. Уж
0: простите. Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек.
3: Кто-то чат покидает рабочий, а кто-то к нам в наш радиочат заходит. И это прекрасная девушка по имени Жанна. Жанна, приветствую тебя. Алло.
4: Привет, привет.
3: Жанна, ты в нашем радиочате какой сейчас смайлик оставишь? Грустный, озабоченный, наработавшийся какой?
4: Веселый, вы мне позвонили.
3: О, ну какая молодец она, это Жанна. Жанна, вам бы погоду летом устанавливать, я уверена, тогда бы всегда было бы солнце. Правда. Вы, кстати, не страдаете, кстати, что солнышко как-то нас пока покинуло в нашем летнем чатике?
4: А ничего, оно придет. Придет еще.
3: Вот, страна, учись у Жанны относиться к жизни. Жанна, тем временем тут уже с тобой молодой человек хочет познакомиться. Зовут его и Игорь, пожалуйста, знакомьтесь.
4: Привет, Игорь.
5: Привет. Ну что, поиграем?
4: Конечно.
5: Загружаю трек.
6: А в океане белый песок, дует жаркий воздух висок. Можно даже облаков коснуться рукою.
3: Какой же известный трек зашифровал и Игорь, мой нейропомощник, нейросоведущий? Отгадала, Жанна?
4: Честно, сначала не услышала. Нельзя еще раз послушать?
3: Только для тебя.
6: А в океане белый песок, дует жаркий воздух висок. Можно даже облаков коснуться рукою.
3: Очень важные слова. Все вот слушать прямо и прям подбирать соответствующие антонимы. И все тогда сложится. Очень известный трек.
4: Так. Можно коснуться рукой. Я услышала жаркий,
3: да,
4: что-то.
3: И да, можно коснуться рукой. Где такая фраза есть в известнейшем треке?
4: Так.
3: Можно даже коснуться рукой.
4: Можно даже небо коснуться рукой?
3: Ну, примерно так, да. И это какой трек известный? Известнейший хит.
4: А на море белый песок? Жанна, на море белый песок.
3: Действительно, дует.
5: И это правильный ответ.
3: Ура! Будем тебя рады. Вот видишь, как сегодня все совпало. Две Жанны в эфире, и все сложилось в твою пользу. Тем более от Радиус FM тебе крутейший подарок. Достаются беспроводные наушники. Я тебя поздравляю.
4: Спасибо.
3: Смотрите, она зашла в наш эфир, улыбаясь, и покидает наш радиочат тоже на улыбке.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
12: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
13: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
14: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
15: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И Альвенская прикладывает все усилия этим вечером, чтобы не дать тебе раскиснуть. Пусть киснет небо дождями, но и то ненадолго, надеюсь, эта история не затянется. Уже к выходным нам обещают по-настоящему летние денечки. И мне кажется, это хорошо совпало. Представь себе обратную ситуацию. Вот всю рабочую часть недели мы с тобой изнывали бы от жары, а вот в выходные полил бы этот самый непрекращающийся дождь. Вот хорошо, что вот прям так. А все-таки выходные, верю, не подведут, но в ожидании этого я тоже тебе тут устрою контрастный душ из топовой музыки Радиус ФМ. Совсем скоро еще больше 100% хитов в нашем эфире. И, конечно же, возможность получить подарок от Радиус ФМ. Абсолютно летний, абсолютно объединяющий брендированный мангал от Радиус ФМ. Аплодисменты в студию! А еще прямо сейчас в студию Радиус ФМ пожаловал ведущий новостей Влад Кучко. Давай-ка уступим ему место у микрофона. 18.00 в Беларуси. Влад, привет, какие новости?
2: Привет, Оля, расскажу о необычной лимитированной коллекции носков и завершении всплеска солнечной активности.
0: В радиусе новостей.
2: Узбекистан заинтересован в росте поставок продукции сельского хозяйства из Беларуси, заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Хаджаев. Узбекистан также готов направлять работников в агросектор Беларуси. Хаджаев пояснил, что узбекская сторона уже обсудила с белорусской эти предложения.

0: Украина запустит 1200 разведывательных спутников. Масштабный проект, по словам представителей Бундесвера, улучшит системы военной связи и стратегической разведки. В рамках инициативы правительство ФРГ готово инвестировать не менее 35 миллиардов евро к 2030 году. В Нью-Йорке купальщика госпитализировали после укуса неизвестного существа. Инцидент произошел на пляже, где в тот момент находились около 100 тысяч человек. На глазах у отдыхающих мужчина примерно 30 лет с трудом вышел из воды и упал на песок. Его нога кровоточила. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Вид морского хищника, напавшего на мужчину, пока не установлен. По словам врачей, характер раны говорит об укусе акулы. Одна из крупнейших белорусских фабрик выпустила лимитированную коллекцию носков. В нее вошли носки «Столичные» и «Любимая Аленка». «Столичные» выполнены в желтом цвете с коричневой надписью, в точности как фантики одноименных конфет. А пара носков «Любимая Аленка» в полном соответствии с конфетной оберткой имеет красные горошки на белом фоне. Но надпись слегка отличается от шоколадного оригинала. Здесь на носках написано «Сладкая, как любимая Аленка». Завершен один из самых сильных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался в конце июня, начале июля. Активность росла по причине формирования на Солнце двух крупных групп солнечных пятен. Первая из них являлась крупнейшей с начала текущего года и второй по размеру за последние 10 лет. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,75, 10 китайских юаней 4,22. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет, заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Это были все новости. Далее прогноз погоды. По Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого. Ночью местами днем на большей части территории сильный порывистый. В отдельных районах по западу очень сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 16-18 выше нуля. В Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. В Витебске ночью 13-15. 15 выше нуля, днем 17-19 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бая. Далее в эфире Автодрайв.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точно, драйвовый, пока лето взяло небольшой тайм-аут на жаришку, кто-то скажет и так. Я предлагаю тебе все-таки позаботиться о грядущих выходных. Они будут жаркими, правда, обещают даже без больших дождей, поэтому у нас для тебя есть классный объединяющий подарок, брендированный мангал. Его получит тот, кто прямо сейчас зайдет в наш телеграм-канал Радиус ФМ, подпишется, конечно же, и попробует разгадать нашу абракадабру по подсказочкам. Здесь все подсказки уже опубликованы. С точки зрения ботаники, первая подсказка – это правильнее называть тыквенной или ложной ягодой. Далее, из корок этого делают цукаты. А еще в горах, например, в Сьерра-Неваде можно встретить розовый снег, который пахнет именно этим. Чем? О чем идет речь? Скажу, что первое – это в этом сезоне летом я уже попробовала. И ты знаешь, это было вкусным и сладким.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Со мной на связи София. Привет. Алло. София, добро пожаловать в наш эфир. Здравствуйте, София. Как тебя называют твои друзья? Вот напрямую, София, или каким-то образом креативе ты что-то интересное придумали?
2: Ну, иногда Соня, Софа, когда как.
1: Понятное дело. Ну, так вот, Соня, пожалуйста, не проспи свой звездный момент прямо сейчас в нашем эфире. Тебе нужно прямо сейчас подключить свою интуицию. Может быть, те же друзей подключи. Я догадаться с первой попытки по возможности. Где же спрятан топовый трек Радиус ФМ от 1 до 7? Готово?
2: Угу.
1: В таком случае, поехали. Итак, первая цифра. Первая цифра самая сложная, конечно. Тут прям сердечко забилось. Пульс участился. И София выдает нам цифру под номером. Цифра под номером, конечно, так себе звучит, но тем не менее.
2: Три
1: я услышала, да? Верно?
2: Да.
1: Так, а давай так, как будто эта победа прямо сейчас случится в твоей жизни. Громко скажи.
2: Три.
3: А вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
1: Пробуем дальше, София. Тебе просто нравится с нами общаться, София. Еще одна попытка.
2: Три.
1: Так, еще одна попытка. Три уже озвучили, но не попали. Там кто-то подсказывает цифру 4, я правильно понимаю?
2: 4.
1: Цифра 4.
4: Я не знаю. Все, это очень сложно.
1: Очень сложно, но София старается. София, третья попытка.
2: 7.
1: Цифра 7. А, кстати, кто там подсказывает? Можно узнать? Как зовут этого человека? София.
2: Мама подсказывает.
1: О, так мама ж молодец-то, а?

0: София, София, где твои эмоции? Покажи! Так, и маме мы аплодируем, и Софии мы тоже аплодируем. Слушайте, ну красиво получилось. Вот эта команда у вас. Я вас поздравляю. Давайте послушаем сообщение от вчерашнего участника.
1: Привет, я Дима, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус FM» в наушниках под номером 7.
0: Ну вот все сложилось, София. Смотри, ты пока лидер этой недели, да, с третьей попытки все угадала. А тебе нужно прямо сейчас будет записать голосовое сообщение. И для завтрашнего участника тоже запрятать где-то топовый трек «Радиус FM» под наушниками под номером от 1 до 7. Все, договорились?
2: Да.
0: Вот, теперь София поняла, что мама – это лучшая подруга в ее жизни.
3: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: Кавказский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Прямо сейчас я предлагаю тебе забыть о дожде, выключи свое плохое хмурое настроение и включись погромче. Радиус FM здесь. Топовая подзаряжающая музыка Coldplay рядышком. А также Марк Дианн. И абсолютно звездный классный коллаб Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Австралийка Таунсенд Ай. Гон, гон, гон, гон. Не хочу это говорить, но придется. Gone Gone — это и про Doors, который, мне кажется, не собирается останавливаться. Завтра снова осадки, послезавтра снова дождь. После-послезавтра снова он. Он — это дождь, а вот к выходным ситуация изменится. Дождь прекратится по предварительным прогнозам, и температура значительно повысится. А пока погода на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: В Бресте завтра дождь и плюс 19 в Минске. Ожидаем плюс 18 и тоже осадки. Дождь будет и в Гродно, плюс 16. Далее Витебск, плюс 19. Могилев, плюс 20. Гомель, плюс 22. Везде завтра дожди во всех городах.
0: Реклама.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.40, точно, драйвовые специалисты поставили под сомнение разливной квас. В каких случаях он может быть прям смертельно опасным, сейчас расскажу подробности. Во-первых, специалисты напоминают, что квас – это продукт естественного брожения. Содержание этанола в нем может достигать 1,2%, и это позволяет квалифицировать его как слабоалкогольный напиток. Также эксперты отмечают, что в жару, например, у непьющих людей после употребления большого количества кваса, например, около литра, могут возникнуть проблемы с координацией, могут несколько страдать когнитивные функции, поэтому даже не рекомендуется в этом случае, после того, как вы квас попили, садиться за руль. Ну, а при покупке стоит обратить внимание на запах кваса, потому что хороший, качественный квас, он с легкой кислинкой, без ноток ацетона. Вот как раз-таки наличие такой нотки говорит о том, что есть проблемы с качеством кваса, особенно если, например, он в разливных бочках продается. Да, есть нюансы грязь. Разные бочки, краны, шланги, да и руки продавца без перчаток – это идеальные условия для размножения бактерий. Это рискованно и может ускорить порчу продукта. Также, учитывая вкус, он должен быть без горечи и, конечно же, умеренная пена и осадок. Обращай внимание на внешний вид продукта. Употребление некачественного кваса может привести к тошноте, рвоте, боли в животе, диарее, слабости, головной боли. Ну и, как правило, такие симптомы проходят через 2-6 часов после употребления. В общем, квас – прекраснейший охлаждающий напиток, но, тем не менее, если все-таки ты употребляешь его из разливной бочки, стоит учитывать некие нюансы. Но нужны ли эти риски тебе, если столько в магазине продается бутилированного кваса? Поэтому на здоровье пей и помни про то, что этот продукт, он квалифицируется в том числе и как продукт с высоким содержанием калорий. Поэтому попил кваса, как будто поел.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.46, точно драйвовая. Одна моя подруга поделилась. Оля, нашла такой товар на маркетплейсе. Он точно тебя не оставит равнодушным. Это брелок для шерсти любимого котика. То есть реально брелок для твоих ключей от машины, от квартиры, например. Но при этом вовнутрь этого прозрачного брелка ты можешь положить шерсть своего котика любимого. И по сути вот так вот котик будет везде с тобой. Грустно тебе, дождь идет за окном, работы много. Ты смотришь на этот брелок, и тебе становится тепло и хорошо. Няшная история, стоит всего ничего, буквально в районе 8 рублей, как говорится, оптом дешевле, но, мне кажется, для того, чтобы получить максимум каких-то особых эмоций, позитивных, согревающих, это очень интересная покупка. Ну, и если прям вот хочется прям душевного тепла, я знаю, что еще делать, сделать громче звук Радиус FM здесь, прямо сейчас. Дэвид Гетта, «Звездный коллаб», Тедди Свимс и Австралика «Townsend I». Тот самый трек «Gone, Gone, Gone».
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Слышать музыку дождя – это, конечно, очень романтичное состояние, ощущение, особенно в летнем вечере. Но я предлагаю тебе противопоставить дождю наше с тобой яркое драйвовое настроение, нашу топовую музыку «Радиус ФМ». И, кстати, о дожде. Он случится у нас в Минске, вернется, потому что в течение дня он тут периодически возвращается. Вот уже ближе к 9 часам вечера снова столицу накроет дождь. Закат при этом случится в 21:41, и всю ночь будет идти дождь. Вот такая у нас дождливая перспектива. Ну, а что касается музыкальной перспективы, то здесь горячий саунд-продюсер Rudimental. Хорошо знакомый тебе трек, который прям хочется слушать на репите «Абракадабра» от Lady Gaga. И Starboy от Weekend и Daft Punk. Все эти треки прозвучат в рамках блока 10 топовых треков без перерывов на рекламу разговора сразу после выпуска новостей. 19:01 в Беларуси. Я в студии «Радиус ФМ» не одна, здесь Влад Кучко. Кстати, у Влада сегодня день рождения, мы его поздравляем, но Влад служит новостям и самую интересную информацию нам сегодня принес. Влад, рассказывай.
2: Привет, Оля. Расскажу, сколько гектаров леса повреждено из-за непогоды и почему на светофорах начали исчезать секундомеры.
0: В «Радиусе новостей».
2: 700 гектаров леса повреждено после прохождения грозового фронта 1 июля. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Александр Кулик. В списке пострадавших лесхозы Минской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областей. Министр потребовал поставить на учет каждый кусочек поврежденного леса. Октябрьская площадь у Дворца Республики в Минске

0: перевоплотилась в локацию масштабных постановок. Там отметили 90-летний юбилей ГАИ. Внимание привлекал выстроенный вдоль проспекта ретро-транспорт, которым пользовались сотрудники ГАИ в разные периоды истории. Для гостей также подготовили показательное выступление сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». На некоторых белорусских светофорах больше нет секундомеров. Это, в частности, заметили на регулируемых пешеходных переходах в Могилеве. Решение принято госавтоинспекцией. Дело в том, что некоторые автомобилисты взяли привычку ориентироваться не на свет сигнала светофора, а на цифры обратного отчета. Возникает так называемый эффект последней секунды. Водители, видя, что до смены сигнала осталась секунда, начинают ускоряться, чтобы успеть проехать перекресток. Дональд Трамп после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем штатов. «Гренландия все еще должна контролироваться Соединенными Штатами, а не Данией», сказал Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Honda официально начала продажи первого серийного электромотоцикла. Новинка уже появилась у дилеров в странах Европы. Первые поставки стартовали в июне. Как пишет производитель, выпуск налажен на заводе в японском Кумамото. Теперь мотоцикл добрался до покупателей, и это настоящий шаг в будущее для японского бренда. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Мне кажется, главное в этой жизни не откладывать на выходные то, что можно сделать уже сегодня. Например, прикупить какой-нибудь красивый, классный зонтик, который будет не только спасать тебя от бесконечных дождей на этой неделе, но и создавать настроение тебе и окружающим. Будешь таким ярким, солнечным, воодушевляющим человеком на улице города. Это прекрасно. Ну, а сейчас в столице пока еще пасмурно, ближе к 9 вечера. Нам синоптики обещают в Минске дождь, и вот всю ночь эти дожди будут литься, но при этом закат солнышка случится в 21:41. Не пропусти, пожалуйста. Да, зонтик действительно пригодится и завтра. Подробности об этом далее в нашем эфире.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: И достаточно невысокие показатели. Плюс 19 в Бресте, тоже осадки, как и в Гродно, плюс 16. В Минске тоже будет прохладненько, 16-18 выше нуля, дождь. В Витебске плюс 19, дождь. Могилев плюс 20, дождь. Далее смотрим Гомель, 20-22. Повыше, чем в других городах, но при этом тоже осадки. Небольшой спойлер, ближе к выходным синоптики обещают уже потепление. Ну и лето снова напомнит о себе хорошей погоды. Хочется верить, что это не просто слухи, а этот прогноз обязательно сбудется.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
3: Вау!
2: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo Bras.

час при поддержке Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: 19:45, точная драйвовая. И ты знаешь, у меня для тебя супер драйвовая новость. Мы хотим очень подарить тебе 4 билета на 2 дня на знаменитый масштабный летний фестиваль Viva Braslav. Что нужно для этого? Ну, во-первых, заходи в наш инстаграм-аккаунт radius_FM, убедись, что ты подписан. Также подпишись на vivabraslav.real, и тут же ссылочка на аккаунт имеет место быть. А еще важно снять креативное видео со своим участием длительностью до минуты на тему «Почему ты так хочешь отправиться на самый жаркий фестиваль этого лета Viva Braslav?» Просто врубай фантазию на максимум и снимай. Может быть, это будет скетч, танец, рэп, мощный стендап какой-то. В общем, мы тебя не ограничиваем. Будь просто креативным, честным, смелым, все получится. Ты отправишься благодаря топовой радиостанции Radius FM на самый топовый фестиваль этого лета Viva Braslav. Подробности здесь у нас в аккаунте. Читай, участвуй. А мы тебя залайкаем. Ну и большого одного лайка достоин наш плейлист, который этим вечером продолжает тебя согревать и дарить яркие эмоции. И я уверена, вот эта хмурая дождливая погода ни в коем случае не отразится на тебе. Далее здесь прославленный российский саунд-продюсер Кей Дидикей.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76. Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Дом – это место, где каждый человек должен чувствовать себя в безопасности. Однако квартирная кража по-прежнему остается одним из самых распространенных видов имущественных преступлений. Сегодня у меня в гостях подполковник милиции Алексей Иваненко. И вместе мы обсудим, как же преступники выбирают квартиры и какие меры действительно помогают защитить дом от незваных гостей.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер, с новостями Влад Кучко. Знаменитый агрохолдинг «Купаловская», принадлежавший управлению делами президента, перестает существовать. Теперь будут отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом и территорией. По словам губернатора Могилевской области, распуск холдинга и работа предприятий по отдельности будет более эффективной. На 89-м году ушел из жизни народный писатель Беларуси Николай Чергинец. Подробности и причины смерти пока не раскрываются. Писатель прошел уникальный путь – профессиональный футболист, затем юрист, ветеран войны в Афганистане и более 30 лет сотрудник в органах внутренних дел. Параллельно со службой писал остросюжетные романы и повести, стал первым белорусским писателем, работавшим в жанре милицейского детектива. Дональд Трамп не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе. В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита НАТО американский лидер отметил, что полностью разочарован в Североатлантическом альянсе. По его мнению, блок обошелся США не очень хорошо, ведь Вашингтон вкладывал триллионы долларов в НАТО, а в итоге получил отказ в помощи в операции на Ближнем Востоке. Знаменитое полотно Марка Шагала из коллекции Третьяковской галереи впервые привезут на родину художника. Речь идет о визитной карточке художника картине «Над городом». Увидеть шедевр Шагала можно будет в Художественном музее Витебска. Первый показ полотна состоится 16 июля, в день открытия Славянского базара. Временная экспозиция продлится 2 месяца. Bentley готовит к выходу свой первый электрокар. В автоконцерне подчеркивают, что, несмотря на новую концепцию, электромобиль сохранит фирменные черты марки – сочетание роскошной ручной отделки, высокого уровня комфорта и производительности, которые остаются основой бренда. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Бресте ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 17-19. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Радиус FM.

0: Аня Дмитриенко, хедлайнер Вива Браслов на Радио СФМ.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов тепла. В Бресте ночью 12-14 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью 14-16 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Дом – это место, где каждый человек должен чувствовать себя в безопасности. Однако квартирная кража по-прежнему остается одним из самых распространенных видов имущественных преступлений. Сегодня у меня в гостях подполковник милиции Алексей Иваненко. И вместе мы обсудим, как же преступники выбирают квартиры и какие меры действительно помогают защитить дом от незваных гостей.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов – Купаловская и Агропромышленный холдинг. Было принято жесткое, но необходимое решение. Так, агрохолдинг Купаловская в Могилевской области закрывается, вместо него появится самостоятельное хозяйство. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев проведут переговоры в Минске. Они состоятся 8 и 9 июля во время официального визита узбекского лидера в белорусскую столицу. По итогам встречи планируется подписание около 20 документов, ключевой из них – декларация об установлении стратегического партнерства. Предстоящий визит президента Узбекистана придаст очередной импульс двусторонним отношениям, заявил глава белорусского правительства Александр Турчин на встрече с вице-премьером Узбекистана Джамшидом Хаджаевым. В частности, белорусский премьер отметил, что к 2030 году взаимный товарооборот между странами может достигнуть 2 миллиардов долларов. Праздник, посвященный юбилею госавтоинспекции, прошел на Октябрьской площади Минска. Подразделению исполнилось 90 лет. ГАИ – это служба, которая обеспечивает дорожную безопасность в любую погоду. Министр МВД обратил внимание на то, что это замечают и жители нашей республики и других стран. По его словам, в соцсетях завирусилось видео, где инспектор ГАИ в проливной дождь оставался на посту и обеспечивал регулирование дорожного движения. Фестиваль «Минск Урбан Фест», посвященный экстремальным и уличным видам спорта, пройдет 11 и 12 июля в парке имени Уго Чавеса. Это событие объединит спорт и стрит-арт в одну насыщенную программу. Там можно увидеть состязания, например, по стритболу и скейтбордингу. А всего будет 8 дисциплин. Зарегистрироваться в качестве участника соревнований можно на сайте проекта. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,75, 10 китайских юаней 4,22. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Бресте ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 17-19. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 14-16.

0: 15 градусов тепла, днем плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
2: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Всем привет, меня зовут Альбина Козлова. У меня в гостях заместитель начальника отдела, начальник отделения средств и систем охраны Ленинского города Минска, отдела департамента охраны МВД, подполковник милиции Алексей Иваненко. И сегодня мы обсудим, как преступники выбирают квартиры и какие меры действительно помогают защитить дом от незваных гостей. Алексей Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Смотрите, в летний период о квартирных кражах говорят чаще. Действительно ли их количество увеличивается, когда теплеет?
6: На самом деле, как таковой статистики нет. Вот. Просто в летний период наступает пора отпусков, дачная пора. Вот. Люди выезжают на дачу, оставляя свое жилище без
5: присмотра.
6: Вот. И
5: преступники этим пользуются иногда.
6: Иногда, да. По зиме, в осенний период, они же возвращаются, и они пользуются уже на их дачах.
5: Да.
6: Вот.
5: То есть такая круговорот
6: да.
5: В природе.
6: А так все стабильно, увеличения нет, снижения тоже нет, все идет...
5: Одни и те же в целом туда-сюда ездят. Гастролируют. Расскажите нам, пожалуйста, какие квартиры чаще всего становятся объектами преступников? Есть ли какая-то особая группа риска? То есть если дерево, знаете, обито золотом, то туда точно придут что-нибудь украсть. Если дверь скромненькая, написано, мы там из бедной семьи, туда не придут воровать.
6: Ну, обычно, как вам сказать, преступники выбирают квартиры на первых этажах, вторых, либо последних, где имеется доступ к козырьки, допустим, как идет труба газовая, где можно подлезть. Вот.
5: Пожарная лестница еще.
6: Пожарная лестница, используя, конечно же, опыт, профессионализм, с помощью даже отвертки отжать стеклопакет и проникнуть в квартиру, в жилище.
5: А верхние этажи это не с крыши как-то
6: спускаются? Да, с крыши на балкон можно забраться, либо тоже есть же пожарные выходы на крышу, ими тоже можно воспользоваться и проникнуть в жилище.
5: Если квартира получается, там, например, с третьего по предпоследние этажи, они более защищены. То есть, если мы выбираем сейчас квартиру, лучше обращать внимание на какой-то вот этот диапазон, да?
6: Ну, нет, как бы никто не застрахован. Начнем с этого. Вот. Можно в любую квартиру попасть. Вот. Смотря какие умения. Есть люди, которые уходят с дома, забывая закрыть двери. Вот. Тем же и пользуются преступники. Они обходят этажи, поэтажно дергают дверь. Если открыто, они смотрят, что ближе лежит имущество, ноутбук, там, допустим, телефон, сумочка женская. Они этим воспользуются, так сказать, на рывок. Хватает и уходит.
5: Это, знаете, как в том анекдоте, что очень толстый вор воровал котов, кактусы и шторы, знаете, может, не мог дальше пролезть. Но некоторых получается все-таки проникнуть в квартиру. Иногда, получается, преступник действует на обум. То есть он прошел, двери подергал, дверь открыта, все, особо даже не нужно напрягаться. Бывает ли такое, что все-таки как-то преступник напрягается, какие-то прикладывает усилия и взламывает замок?
6: Ну, конечно, с помощью подбора ключей возможно проникнуть в жилище.
5: Разные
6: отмычки.
5: Не только в кино, или они в реальной жизни тоже есть?
6: Есть, но это уже давние.
5: Пережиток прошлого, уже
6: да,
5: не модно открывать
6: отмычками.
5: Я поняла, откуда же вообще преступники узнают, что хозяев нет дома?
6: Из соцсетей. Вы все сейчас, молодежь, находится в соцсетях. Посты выкидывают, билеты выкидывают, аэропорт, возле самолета. Ну, также семьи уезжают, дети рассказывают в школах, что я там с мамой, с папой улетаю. Вот. Также и друзья, знакомые все знают. Ну и все это передается. Также, конечно же, когда люди уезжают, в внимание, конечно, преступник может обратить на почтовые ящики, корреспонденция уже вываливается, либо на приборы отслеживания показаний, счетчики.
5: Даже так, то есть они могут приходить, смотреть наши щитки?
6: Ну, если есть доступ, конечно, можно подойти, посмотреть, сколько там, если киловатт, допустим, уходит, и сравнить, есть ли потребление. А люди, когда уезжают, они вообще выключают все. Вот и по этим всем моментам можно и отслеживать.
5: Получается, все-таки нежелательно публиковать фотографии, во-первых, чтобы вам не завидовали.
6: Их можно публиковать, но...
5: По возвращению, по приезду.
6: По приезду, совершенно верно.
5: Сувенир всем привезли, кому-то не привезли, обгорели, и вот все, приехали, тогда уже можно выкладывать. Это как бы от сглаза вас убережет, и от преступника вас тоже убережет. А что преступники чаще всего похищают? То, что находится ближе всего ко входу, или есть те, кто
6: выслеживает,
5: внимает?
6: Смотрите, вот то, что я вернулся, когда через незапертую дверь, ночью ходят, бывают бабушки, пенсионеры, забывают закрывать. Они, комод там стоит, они на рывок похищают то, что лежит рядом. Если уже проникает в саму квартиру, с подбором ключей, либо другим способом, похищает в основном ювелирные изделия, денежные средства. Если мы говорим о дачных участках в зимний период, когда они остаются без охраны, похищают электроинструменты, все, что находится на даче, телевизоры, даже продукты питания.
5: Продукты питания, я понимаю. Проголодался, пока делал свои темные дела. А вот из квартиры, я так понимаю, же какие-то телевизоры особо не тянут, потому что, наверное...
6: Внимание, и это морока.
5: Сейчас такие телевизоры. Раньше они были тяжелые, но какие-то компактные. Сейчас они какие-то худые, но огромные.
6: 65 по диагонали тоже не потянешь.
5: Попробуй донеси. Уже нечего брать в этих квартирах. А давайте еще тогда расскажем, какие еще ошибки владельцев жилья чаще всего облегчают работу злоумышленников. То есть мы уже знаем, что кто-то не запирает двери, кто-то выкладывает что-то в Инстаграм. Что еще делают люди? Может, хвастаются, рассказывают, например, что они там что-то приобрели?
6: Все хвастаются, даже если у соседа появилась новая машина, уже понятно, и сколько она стоит, и какого она года выпуска. То есть даже по машине можно подойти по зеркалу, посмотреть, какого года она выпуска.
5: А как на самом деле чаще происходит сейчас? Преступники готовятся к своим преступлениям, как-то планируют, знаете, как в кино, там маски купили, бело-черные кофты, ночью они пришли, или они просто зашли в рандомный дом, за ручки подергали, что смогли, взяли и ушли?
6: Я думаю, все-таки планируют. Такого нет. Если есть какое-то проникновение, без проникновения, а хулиганские какие-нибудь действия, первый этаж, там еще компания распивала, взяла камень, кинула, а квартира под охраной. Были такие случаи. Приезжали, они еще там на месте стояли. И задерживали. Все эти кражи, которые, они, конечно же, планируются, уточняется, под охраной ли эта квартира, где находятся жильцы, время прихода, ухода, кто где работает. Это все отслеживается и анализируется.
5: В интернете иногда встречаются какие-то картинки, что якобы воры, когда готовятся к своим преступлениям, оставляют друг другу какие-то метки, послания. Не знаю, там какие-то три точки, там это значит, что богатая семья, две полоски, что там бедная, но есть телевизор. Это вообще работает?
6: Метки могут оставлять буклеты в дверях, смотреть, если он там три дня этот буклет торчит, значит, люди не находятся дома, где-то на выезде. Вот такие.
5: А так вот зачем нам эти рекламки, оказывается, кладут.
6: В основном в новостройках вы знаете то, что люди делают ремонты, там кому-то надо принести, кому-то привезти строительные там материалы, все эти вставляют в двери, они ж...
5: В целом, да. Логично. Так как же тогда нам вообще защититься? Какие современные средства защиты есть? Там сигнализация, камеры видеонаблюдения, умные замки, которые там по отпечатку пальца или по Face ID работают. Давайте поговорим об этом, потому что все-таки хочется свое жилище сохранить и свои бусики оставить при себе.
6: Камера видеонаблюдения, конечно, это хорошо, но она практически бесполезна, она не сможет предотвратить кражу.
5: Только контент, будете сидеть...
6: Вы только потом можете посмотреть, как все происходило.
5: Ну, неплохой вариант, конечно, но лучше так не делать. Хорошо, сигнализация. Давайте начнем вот с самого такого вроде бы простого.
6: Ну, давайте я сигнализацией закончу. Я сейчас про умный замок.
5: Давайте.
6: Он тоже особенно современный, модный. Он хорошо, красиво выглядит, но не дает стопроцентную гарантию, что туда не смогут подобрать
5: ключи какие-то, да, получается?
6: Да, ключи, информацию считать и воспользоваться, либо пин-код считать. Потом киберпреступники могут воспользоваться и открыть данный замок.
5: Как вообще эти умные замки работают? Я как бы не совсем в теме. Там либо по отпечатку пальца, либо по Face ID, получается.
6: Можно, да? И по отпечатку пальца, и по Face, и пин-код ввести. Можно также, как я и говорил, киберпреступники перехватывают сигнал и потом им воспользоваться. А охранная сигнализация, она 100% дает надежность. Вот, то, что в первое имущество будет на месте, вот, вовремя приедет наряд милиции, задержит. Таких случаев не было, чтобы кто-то ушел и не задержали. Вот. И безопасность не только за имущество. Вот, приведу пару случаев. Даже каждый год у нас случаи. Люди уезжают отдыхать, где-то за границей набирают. Вот. А им уже набрали соседи. У них трубу прорвало, затапливает. Приезжаем, просят открыть дверь. У нас ключи хранятся. Открываем и ущерб минимизируем ниже жильцам.
5: Не идет никуда. Да, или, если не дай бог, пожар.
6: Задымление. Тоже в год по два случая фиксируется замедление, срабатывает сигнализация. Наши сотрудники прибывают, видят, вызывают пожарников, и они оказывают тоже помощь по своей структуре.
5: Давайте вернемся все-таки вот к умным замкам и к дверям, чтобы предостеречь людей, которые, возможно, прямо сейчас занимаются подбором каких-то новых дверей и думают: о, это модно, это современно, значит, круто. Мы не берем себе домой умные замки, потому что преступники могут либо поймать сигнал, либо, не знаю, там, подделать отпечаток пальца, узнать пин-код, там, поделать Face ID. Как быть с дверями? Вот говорят, что если поставить какую-то железную дверь и сложный замок, как из фильма «Бриллиантовая рука», то точно к вам преступники не заберутся. Так это или нет?
6: Есть такие двери. Я вот у богатых людей, вот, чтобы вы понимали, она 1070 стоит. Вот. Там, если чуть-чуть не сойдется ключ в сердцевине, дверь полностью блокируется, и все. И ты уже ее, ну, если попробуют подобрать замок. Я в этом.
5: А, ну я думаю, что вряд ли кто-то может себе позволить поставить настолько...
6: Ну, есть такие люди.
5: Дверь. Но, тем не менее, получается, что какая-то железная дверь, это даже с хорошим замком, это не гарант того, что...
6: Конечно, надо все делать в комплексе. Если вы хотите себя чувствовать безопасно и поставить хорошую дверь, конечно же, заблокировать охрану, сигнализацию и чувствовать себя спокойно, зная то, что имущество ваше будет под надежной охраной. 24/7 наши сотрудники следят за этим. Вот. И отдыхать за границей, на даче, пойти к знакомым в гости.
5: Смотри, сейчас как раз уже вот сезон отпусков и сезон дач. Наши слушатели услышали данное интервью и решили, что им нужна сигнализация. Но отпуск он уже вот-вот. Как быстро вообще устанавливается эта охранная сигнализация? Как быстро можно вот себе такую защиту получить?
6: Можно установить в день в день.
5: То есть вот даже сейчас, вот прямо сейчас послушали, захотели, там позвонили?
6: Захотели, позвонили, сразу же. Ну, еще зависит, конечно же, надо обследовать. Если у вас первый этаж, там совсем другая тактика блокировки. Вот. А если у вас промежуточный, оно облегчено, и оно вот день за день можно и сделать. Если первый, конечно же, здесь надо посмотреть, как ремонт у людей, как все подвести, чтобы минимизировать какой-нибудь ущерб ремонту тому же.
5: Вот. Ну да, то есть в целом это достаточно быстро, достаточно недорого, я знаю, потому что у меня самой есть как бы сигнализация. Это очень быстро, очень как бы недорого, и в целом ремонт не портит, потому что сотрудники, они обычно подходят очень так аккуратненько, делают так, чтобы ремонт вам не испортить. Хотя если вы сейчас, например, только купили квартиру и собираетесь делать ремонт, задумайтесь над тем, чтобы себе поставить охранную сигнализацию, тогда там, наверное, провода можно будет как-то пустить.
6: С учетом сейчас уже провода, это уже не актуально.
5: А у меня уже старомодная, я поняла.
6: Ну, как бы перед ремонтом, да, люди закладывают провода, оно дешевле. Если у вас уже сделан ремонт дорогостоящий, ставится радиооборудование, ну вот, крепится беспроводное, делается красиво, незаметно и приятно.
5: Отлично. Давайте тогда проговорим ситуацию, когда мы еще не успели поставить охранную сигнализацию, вернулись домой и увидели, что наша дверь открыта. И есть такое подозрение, что там все-таки кто-то есть. Как нужно действовать в этой ситуации? Можно ли заходить в квартиру? Или нужно сразу звонить в милицию? Нужно ли запирать эту дверь? Что делать?
6: Заходить в квартиру ни в коем случае не надо. Набрали 102, объяснили ситуацию. Вот, ждем приезда сотрудников милиции. Если кто-то оттуда пытается выйти, убежать, тоже не оказываем сопротивления, потому что не знаешь, он вооружен, не вооружен, чтобы себе не причинить ущерб. Дальше сообщается, если человек покинул квартиру, преступник, так называемый, по 102 сообщается, куда он, в какую сторону скрылся, приметы, дальше будет его отрабатывать и задерживать.
5: Если у нас охранная сигнализация есть, и все-таки кто-то попытался попасть в квартиру, как быстро сотрудники департамента охраны приедут к нам в гости и поймают этого злоумышленника?
6: Ну, наши наряды так расположены, вот, что они, ну, расположены кучно, где основная масса квартир, наряды все сосредоточены. Буквально 1-2 минуты уже у вас будут сотрудники милиции. Но вообще по...
5: Протоколу?
6: По нормам до 7 минут должен прибыть наряд. И...
5: Отлично. А какие современные технологии сегодня используют злоумышленники и как вообще меняются способы совершения квартирных краж?
6: Ну, если честно, нам еще и неизвестно. Какие-то сверхъестественные технологии мы еще не встречали.
5: Нет,
6: чтобы можно было вам рассказать и поделиться ими.
5: Скорее всего, преступники, они как бы действуют по старинке. Возможно, уже используют там не отмычки, а подбор ключей. Кто-то там подглядывают за соцсетями, но ничего сверхъестественного. Каких-то, я не знаю, там отмычек для квартир, которые выключают сигнализации. Вообще во всем доме такого...
6: Нет, еще такого нет.
5: Ну, я надеюсь, что никто...
6: И не будет,
5: и
6: да.
5: И не придумает, да. Ну что, тогда напоследок. Какой главный совет вы бы дали людям, которые хотят максимально защитить свое жилье от преступников?
6: Ну, как было вот... я подытожу, конечно, вот как мы с вами обсуждали. Вот, все надо делать в комплексе, чтобы если первые этажи решетки поставьте, либо возможность ролеты, либо защитную пленку, чтобы не разбили на окно. Также советую, если вы уезжаете, попросите соседей, чтобы почту забирали. Там заходили в квартиру, посмотрели, цветы те же полить. Ну и меньше обсуждали эти все ваши семейные вопросы, поездки, покупки, чтобы люди особо не знали, что вы собираетесь купить машину там за 20 тысяч, но вы еще не купили.
5: Которые лежат у меня там,
6: да,
5: в третьей тумбочке,
6: да,
5: пятого,
6: да,
5: шкафа.
6: Совершенно верно. Надо все делать...
5: втихаря.
6: Можно и так.
5: Не надо. Счастье любит тишину, и деньги любят тишину, и безопасность тоже любит тишину. Хотя нет, все это любит тишину, а вот безопасность любит, когда квартира стоит под охраной. Ну что, на сегодня это все. В гостях у меня был заместитель начальника отдела, начальник отделения средств и систем охраны Ленинского города Минска, отдела департамента охраны МВД, подполковник милиции Алексей Иваненко. Спасибо, что пришли к нам в гости.
6: Спасибо, что пригласили.
5: Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, еще запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
7: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов тепла. В Бресте ночью 12-14 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью 14-16 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: клубы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. You're

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Оля и Максим. Они любили друг друга, и все вроде было хорошо. Но последние полгода Оля почти не улыбалась. Работа навалилась огромным комом. Дедлайны, звонки, отчеты. Домой она возвращалась выжатой, как лимон. Максим пытался шутить, звал гулять, предлагал кино. Но Оля все чаще отвечала: «Нужно просто помолчать, я очень устала».
3: То есть любовь есть, а сил на нее нет?
2: Именно так часто выглядит эмоциональное выгорание в отношениях. Психологи описывают выгорание как состояние, когда нервная система долго работает на пределе. Человек теряет энергию, интерес, чувствительность к радости. И важная деталь – выгорание не выключается на пороге дома. Если батарейка разряжена на работе, она разряжена и в отношениях.
3: И партнер, конечно, начинает думать, что дело в нем.
2: Очень часто. Максиму казалось, что Оля отдаляется, что он ее раздражает, что чувствует, исчезают. Но на самом деле Оля просто жила в режиме эмоциональной экономии. Когда ресурсов мало, психика автоматически сокращает все необязательное. Разговоры, инициативу, романтику. Не потому, что человек перестал любить, а потому, что организм пытается выжить.
3: То есть иногда отношения страдают просто потому, что один из партнеров перегружен.
2: Да, это довольно распространенная ситуация, что помогает пережить такой период. Первое – называть вещи своими именами. Сказать партнеру: «Я сейчас выгорел», это не про тебя. Исследования показывают, когда люди понимают причину дистанции, они намного реже воспринимают ее как отвержение. Второе – снижать ожидания на время кризиса. Не требовать от себя и партнера идеальной близости. Иногда любовь в такие периоды выглядит очень просто. Кто-то молча приносит чай, кто-то не задает лишних вопросов. Третье – возвращать энергию в первую очередь себе. Сон, отдых, смена ритма, психологическая разгрузка, потому что отношения питаются той энергией, которая есть у людей внутри.
3: Получается, иногда лучший способ сохранить любовь – восстановить силы.
2: Очевидно, так. Любить можно даже в состоянии усталости. Но чтобы отношения снова стали живыми, кому-то иногда нужно сначала просто выспаться.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана принимает наша страна. Главное пленарное заседание запланировано на 8 июля, но практическая работа уже стартовала. Зарубежные гости посещают ключевые предприятия и организации. Составы делегаций внушительные. В Беларуси ждут представителей всех 14 регионов Узбекистана. На следующей неделе в Витебске начнется юбилейный славянский базар. С хозяйским подходом к приему гостей готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Гурманов ждут гастрономические новинки. Специально к международному форуму разработали фестивальные сеты. В их основе блюда национальной кухни – мочанка, жареный картофель, драники с разными начинками. Оранжевый iPhone 17 Pro Max закопали в земле до 2276 года. Такую инициативу провели в рамках празднования Дня независимости США. Помимо телефона в капсулу времени положили перо белоголового орла-талисмана времен гражданской войны, ткань самолета братьев Райт 1903 года и сгенерированный искусственным интеллектом ответ чат-бота Cloud, в котором нейросеть представляет себе штат Калифорния через 250 лет. Грядущий фильм Кристофера Нолана «Одиссея» показали представителям кинопрессы на закрытых предпоказах. Специалисты оказались в восторге от эпической картины по мотивам древнегреческой поэмы, назвав ленту выдающимся достижением и безупречным кинематографическим мастерством. Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля. В белорусских кинотеатрах показы фильма начнутся 25 июля. Португалец Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионате мира 2026. Легендарный футболист неизменно приезжал на эти соревнования с 2006 года, но до трофея добраться так и не смог. Накануне Португалия уступила Испании и завершила свое выступление на Мундиале. Ранее Роналду говорил, что после ЧМ завершит выступление в национальной сборной Португалии. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости на сегодня. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Бресте ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 17-19. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, ты открыл на телефоне тяжелую игру, включил навигатор и начал одновременно скачивать файлы. Процессор начинает греться, вентиляторы, ну, если они есть, просто воют. И система понимает, еще чуть-чуть, и она просто сгорит. Чтобы спасти себя, процессор активирует режим тротлинга. Что же это такое, сейчас обсудим.
0: Технодзен.
1: Если кратко, тротлинг — это принудительное снижение производительности. Система намеренно замедляется, чтобы не перегреться и не выйти из строя. Она как бы говорит себе: «Друг, я не могу работать на максимуме, дай мне остыть». И давай проведем небольшую параллель с людьми. Мы часто не умеем тротлить, мы привыкли быть на максималках. Мы требуем от себя быть эффективными 24/7, игнорируя сигналы своего процессора. Ну, головную боль, раздражительность, либо же бессонницу. И мы пытаемся скачивать файлы своей жизни, когда наш внутренний тепловой лимит уже давно превышен. Из этого можно сделать простой вывод. Тротлинг в технике — это спасение, а тротлинг в жизни — это забота о себе.
0: Оценка Технодзена.
1: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Научись искусно замедляться до того, как система сама принудительно выключит тебя через болезнь или нервный срыв. Если чувствуешь, что нагреваешься от напряжения, просто сбрось частоты, отложи часть дел, уйди из сети, подыши. Замедление — это не слабость, это способ сохранить работоспособность на долгие годы.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. В Гродно ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Минске ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов тепла. В Бресте ночью 12-14 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью 14-16. 16 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэш на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Реклама. Радиус FM.
0: И

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 градусов тепла, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
2: Call the

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 градусов тепла, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Astro. No.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 градусов тепла, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I
1: Радиус FM наша.

0: и кропка.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 14-16, в Минске 16-18 градусов тепла, в Бресте и Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.